0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Авторадио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества состоялась в среду во Дворце Республики в Минске. Участие в церемонии принял заместитель премьер-министра Виктор Кранкевич. Обращаясь к ее участникам, вице-премьер отметил, что в этом году премия присуждается в 27-й раз.
2: Можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями. Повышение качества продукции в реальном секторе экономики, производимой в реальном секторе экономики и в сфере услуг, находится на особом контроле главы государства, правительства. И для всех отраслей определены вместе с вами достаточно напряженная задача. Ну а результатом всей этой работы является растущий экспорт белорусской продукции и услуг, а также узнаваемость национального нашего бренда «Сделано в Беларуси» более чем в 150 странах мира. Ну и за январь-май 2026 года темп роста экспорта товаров и услуг в целом по стране составил 114,6% к соответствующему уровню прошлого года. И вот эти вот результаты всех, кто присутствует здесь, руководители организаций, самих организаций, коллективов, это внесение определенного вклада в устойчивое развитие экономики страны, ну и, конечно же, укрепление производственного и технологического потенциала и независимости Республики Беларусь.
1: Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую и химическую отрасли, а также учреждения науки, образования и санаторно-курортных услуг. Вице-премьер поблагодарил руководителей организации за высокий профессионализм и преданность своему делу.
2: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
1: Подход к определению лауреатов очень тщательный и строгий. Сперва эксперты, которые проходят соответствующее обучение, проверяют поданные документы. Затем начинается второй этап, когда эти же эксперты выезжают на само предприятие и проводят соответствующий аудит уже на месте. Затем документы со всеми заключениями передаются в аттестационную комиссию, которая создана при Совете министров, и уже на уровне правительства принимаются окончательное решение. Критерии выбора победителей учитывают экспортную составляющую программы импортозамещения, внедрение инноваций и мероприятия по повышению качества товаров и услуг, рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова.
3: Аттестационная комиссия очень строго отбирает и обращает внимание на само производства, не на продукты, которые они производят, а именно на само предприятие. Это премия для всего предприятия, для всей команды, которая производит тот или иной продукт. Очень строгий отбор. С каждым годом положение о премии, оно корректируется по правоприменительной практике и, я бы сказала, корректируется к ужесточению.
1: Напомню, конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества учрежден постановлением Совмина от 5 ноября 1998 года и впервые был проведен в 1999 году. За прошедшее время его лауреатами стали 269 лучших организаций, причем некоторые из них неоднократно. За более чем четвертьвековую историю проект превратился в самый масштабный и престижный инструмент стимулирования отечественных производителей. За эти годы через строгую систему оценки прошли сотни белорусских компаний, и сегодня премия задает высочайшие стандарты для отечественных брендов, помогая им уверенно подтверждать марку «Сделано в Беларуси». Беларусь открывает новые горизонты для бизнеса на Ближнем Востоке. 15 июля в Минске состоялась первая встреча Белорусско-Саудовского делового совета. Его основная задача – сопровождение бизнеса при выходе на рынок, а также поиск надежных партнеров и развитие инвестиционного сотрудничества, запуск общих проектов. Площадка объединяет профильные ведомства и крупнейших экспортеров двух стран, подчеркнул директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси Николай Борисевич.
4: У нас рынок Саудовской Аравии – это не новый рынок, естественно, мы уже там присутствуем, мы работаем, но для того, чтобы системно входить на рынок, работать по правилам, которые там существуют, как раз и нужна работа и поддержка.
1: Саудовский рынок представляет большой интерес для наших производителей, а Беларуси есть что предложить. Там уже хорошо знают отечественную молочную продукцию, но возможности для сотрудничества этим не ограничиваются. Совет поможет экспортерам получить сертификат халяль, попасть в реестр агентства по продовольствию и медикаментам и занять место на полках торговых сетей. Одно из направлений работы – это привлечение саудовских инвестиций в Беларусь, в том числе в производство продуктов питания и туризма, отметил председатель Белорусско-Саудовского делового совета Расим Исмаилов.
5: Беларусь уже поставляет существенный объем молочной продукции. Вот. Ну, конечно, на этом мы не останавливаемся. В конце концов, есть текстиль, тот же лен, есть металл, есть химическая продукция, есть шикарные строительные компании, которые также могут участвовать, потому что Саудовская Аравия сильно развивается, сильно растет. Также мы понимаем, что в Беларуси есть много интересных инвестиционных программ и проектов, которые, я уверен, будут интересны представителям бизнес-сообщества Саудовской Аравии.
1: Работа делового совета будет строиться на постоянном взаимодействии бизнеса двух стран. Ожидается, что это позволит не только увеличить взаимный товарооборот, но и создать условия для реализации долгосрочных совместных инициатив. Напомню, Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» говорил о планах нарастить экспорт в Саудовскую Аравию. Беларусь предложила расширить сотрудничество от сельского хозяйства до образования и технологий. С января по апрель этого года экспорт нашей продукции в королевство вырос в разы. Основу поставок составляют сухое молоко, сыворотка и рапсовое масло, хорошие перспективы у сливочного масла и халяльной курятины. Вице-премьер Беларуси Александр Терехов провел встречу с чрезвычайным уполномоченным послом Кыргызстана в Беларуси Эрболом Султанбаевым. Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-кыргызской экономической повестки. Особое внимание было уделено принятию практических мер, направленных на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высоком уровне, расширение промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве. Стороны также обсудили подготовку к ряду мероприятий, запланированных к проведению в этом году.
0: Картина дня.
1: Власти Мюнхена из-за затяжной засухи ввели режим строгой экономии воды до 1 августа. Постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. В последние дни потребление воды значительно возросло. После исключительно засушливой зимы и весны существующие ресурсы водоснабжения Мюнхена в настоящее время находятся под экстремальной нагрузкой. Согласно постановлению, запрещено мыть автомобили вне автомоек, откачивать воду из озер, рек и каналов. Нельзя наполнять частные бассейны, фонтаны и водные объекты. Также в Мюнхене отключают общественные фонтаны, полив частных небольших садов, огородов, живых изгородей. Теперь разрешен только по вечерам или рано утром. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч евро. Причина жестких ограничений заключается в резком росте потребления питьевой воды. Несмотря на прогнозируемые на ближайшие дни грозы и дожди, осадков будет недостаточно для улучшения ситуации с водой. Латвийские власти обнаружили главную угрозу в детских отделах. Кабмин одобрил поправки к закону, которые накладывают запрет на импорт книг, газет, одежды, обуви, а также детских игрушек и видеоигр из Беларуси и России. По мнению латвийского внешнеполитического ведомства, эти меры позволят сократить возможности Минска и Москвы получать доход от экспорта и укрепить национальную безопасность. При этом транзит тех же кукол и книг в другие страны Евросоюза чиновники решили не ограничивать. Видимо, по логике Риги, товары из Беларуси и России подрывают психику исключительно латвийских граждан, а для остальной Европы они абсолютно безвредны. Британия решила вернуть себе исторический статус. Министерство обороны выделит рекордные почти 35 миллиардов долларов на модернизацию береговой инфраструктуры военно-морских баз. Масштабные финансовые вливания пойдут на ремонт доковых сооружений и переоснащение баз, которые годами оставались без должного обслуживания. Судя по всему, британские стратеги искренне верят, что именно такие шаги способны вернуть боеспособность флоту. Впрочем, критики иронизируют, что пока Лондон строит самые дорогие доки в истории, у королевских ВМС банально не останется ни исправных кораблей, ни матросов. Куба вновь переживает масштабный общенациональный блэкаут. Все 10 миллионов жителей острова опять остались без электричества. Уже третий раз, менее чем за 2 недели. Это происходит на фоне более чем 3-месячного прекращения поставок нефти из-за блокады США. Кубинская энергосистема вынуждена работать на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях. И без того тяжелая ситуация осложняется изношенным оборудованием. Власти призывают население к экономии электроэнергии, но ситуация остается тяжелой. Больницы и другие жизненно важные объекты переведены на резервные генераторы. Блэкауты на Кубе происходят регулярно, и ситуация ухудшается с каждым годом. Международные организации готовы оказать помощь, но доставить оборудование на остров им мешает введенная блокада США. Южная Корея готовится к ужесточению законодательства на фоне всплеска подростковой преступности. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности планируется снизить до 13 лет. Реформа вызвана пугающей статистикой. Только в минувшем году число задержанных за преступления подростков в возрасте от 10 до 13 лет превысило 21 тысячу человек. Это практически вдвое больше показателей 5-летней давности. Население, судя по опросам, инициативу властей поддерживает, но пока нет единого мнения, стоит ли снижать возраст уголовной ответственности для всех преступлений или только для тяжких.
0: Картина дня.
1: Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси разработал модельный закон по искусственному интеллекту. Его рекомендуют использовать в странах Содружества независимых государств. Документ описывает основные понятия и принципы работы в сфере, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не становился угрозой. Законопроект принят Межпарламентской ассамблеей СНГ, рассказал заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Касанин.
6: Сейчас наш институте, мы активно, да не только в нашем институте, а практически во всех институтах Национальной академии наук, технологии искусственного интеллекта очень широко используют. У нас есть лаборатории, которые вот сейчас выступят представители этих лабораторий, которые активно используют технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. Деятельность, связанная как в медицинском направлении, связанная как и с развитием технологий в промышленности, в сельском хозяйстве.
1: Сегодня искусственный интеллект – это не только новые возможности, но и риски, поэтому вопрос правового регулирования особенно актуален. В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности. В силу вступило постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям Ликпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры. Теперь статус соотечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале. Реформа закрывает лазейку для псевдолокализации, когда на одежду из других стран пришли перешивали местную бирку. Теперь каждая операция имеет фиксированную оценку. Так, например, крой ткани дает 10 баллов, пошив изделия еще 20. Чтобы товар признали белорусским, нужно набрать не менее 50 баллов. Ранее порог был в 40 пунктов. Подробности рассказал зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Геннадий Клыга.
7: Это существенно изменит и загрузит наше предприятие. Мы рассчитываем это кожевенного отрасли, это качество, это тоже производство пряжи. То есть, на самом деле, это стимулирует развитие отрасли в целом. Баллы – это объективная оценка именно уровня локализации и соблюдения технических процессов при производстве продукции. Российская Федерация успешно этим пользуется. Их предприятия уже долгий период времени активно выполняют требования этого постановления.
1: В итоге белорусские предприятия получат налоговые льготы, субсидии на модернизацию и преференции при госзакупках. Самый большой плюс для честных производств – это очищение рынка от сомнительных игроков. Те, кто привык играть не по правилам, не смогут участвовать в торгах, подчеркнул главный технолог предприятия «Камволь» Артем Смоклавский.
8: Укрепиться они помогут там, что очень много производителей не могут соответствовать этим требованиям, и они просто не будут допускаться к государственным процедурам закупки. Всегда есть конкуренция. Конкуренция — это неплохо. Когда она недобросовестная, конечно, это не совсем справедливо. Мы привыкли работать открыто и конкурировать честно.
1: Новые правила полностью отвечают требованиям российского законодательства. А значит, белорусские товары с высоким баллом локализации теперь смогут без ограничений участвовать в госзакупках на всем пространстве союзного государства. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае этого года составили 107,9% к уровню аналогичного периода минувшего года. В общем объеме денежных доходов основную долю занимает это оплата труда свыше 66%. Трансферты населению, а это пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты, еще 22,5%. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 6,7%. Отмечу, данные представлены за вычетом налогов, сборов и взносов и скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги. Министерство лесного хозяйства Беларуси утвердило правила рубок леса. Требования являются обязательными для всех юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, а также для лесопользователей, осуществляющих рубку леса в лесном фонде Беларуси. Постановлением уточнены виды рубок. Так, вид рубки леса устанавливается с учетом древесной породы, категории лесов, к которой отнесен участок лесного фонда, возраста лесных насаждений, необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий и прочих ограничений и запретов. В правилах прописан порядок проведения рубок главного пользования, рубок ухода за лесами, рубок реконструкции, обновления, формирования лесных насаждений, а также особенности рубок ухода в насаждениях с наличием карельской березы. В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и просы убраны с 7% площадей. Собрано 612 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность радует, без малого 43 центнера с гектара. Это почти на 5 центнеров выше, чем в 2025-м. Причем плюс по намолоту показывают абсолютно все области страны. Лидерами по валовому сбору остаются южные регионы. Ход жатвы находится на постоянном контроле главы государства. Так, накануне во время рабочей поездки в Варшанский район Александр Лукашенко потребовал обеспечить полную готовность уборочной техники и исключить потери урожая, акцентируя внимание на строгом контроле. Сезон закупок плодоовощной продукции у населения стартовал в Беларуси. В щедрой фермерской корзине фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде, ферме или собранные в лесах. Всего по стране работает около 800 приемозаготовительных пунктов, а с фермерскими хозяйствами уже заключено около 350 договоров на поставку около 5000 тонн продукции. Традиционно летний сезон открывают витаминные ягоды. Так, например, чернику можно сдать по 7-12 рублей, голубика стартует от 10. 1 килограмм лисичек стоит 6,5 рублей. Подробности рассказал председатель правления Минского облпотребсоюза Андрей Халюта.
9: Продукцию мы в основном заготавливаем для собственных нужд. Ми її реалізовуємо через стаціонарні торгові об'єкти наші, а також ми організовуємо роботи стаціонарних точок на ринках через активні форми торгівлі, тобто виїзні. Ми працюємо в крупних городах на ринки виїжджаємо. Ну, також ми використовуємо дану продукцію для переробки в собственних об'єктах швидкого питання. Ну, а також поставляємо по договорам на перерабатывающие предприятия.
1: Каждый год торговые объекты Беларуси активно принимают сельскохозяйственную продукцию от населения. Только в этом сезоне планируют заготовить около 13 тысяч тонн картофеля. Новый импортозамещающий проект запустила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. В Столбцовском районе начали выращивать радужную форель. Для уникального комплекса под названием «Альтерра» восстановили старые пустующие площади под современные технологии аквакультуры. Пока на предприятии запустили первый бассейн объемом 800 кубометров. Мальков запускают каждую неделю. Планы амбициозные. До конца этого года рассчитывают получить 30 тонн товарной форели. Подробности рассказал ведущий технолог-консультант по рыболовству БНБК Денис Боринский.
10: Все наши рыбки кормятся исключительно нашими кормами, которые производим именно на компании Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Сейчас на данный момент у нас здесь радужная форель. А вообще мы производим корма для разных пород рыб, то есть для сетровых, для карповых пород, для самого. Мощности предприятия позволяют вырабатывать до 60 тысяч тонн в год комбикормов именно для рыб.
1: В перспективе комплекс станет еще и новым местом отдыха. Здесь планируют развивать промышленный туризм и организуют любительское рыболовство. Для этого в местный пруд уже выпустили около тонны элитного карпа. Около 200 школьников и студентов из Беларуси и России побывали на космодроме Байконур, где наблюдали запуск космического корабля «Союз МС-29». Поездка прошла в рамках научной конференции «Молодежь. Техника. Космос». Экипаж проведет на Международной космической станции ряд важных исследований. В программу входит 38 научных экспериментов, включая изучение процессов в солнечной атмосфере и тестирование новых систем обеспечения газовой среды. Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина выполнят два выхода в открытый космос. Поднятие флага фестиваля, выставки и сольники звезд. В среду в Витебске продолжились мероприятия Славянского базара. Так, например, в концертном зале «Витебск» прошел второй конкурсный день 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск». Ребята из 19 стран во второй конкурсный день представили на суд жюри песни славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Белорусская исполнительница Елизавета Цуприк, вышедшая на сцену второй, спела песню композитора Валерия Шмата «Мой дом». Как и в первый день, 14-летняя девочка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты из зрительного зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. Напомню, в первый конкурсный день в репертуаре вокалистов были саундтреки из популярных мультфильмов, анимационного кино и детских мюзиклов. В итоге, по результатам двух дней, у нашей представительницы 130 баллов. Также сегодня у летнего амфитеатра прошла торжественная церемония поднятия флага фестиваля «Славянский базар» в Витебске, а в областной филармонии Государственный академический омский русский народный хор – один из самых титулованных коллективов России. Более подробно о сюрпризах и планах 35-го юбилейного «Славянского базара» в Витебске рассказал директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий.
11: Вся программа опубликована, уже сюрпризов практически нет. До сих пор действительно еще является большой загадкой для всех, кто же станет лауреатом главной премии президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию. Завтра эта интрига разрешится, и мы будем чествовать этих людей. Однако уже не является секретом, что впервые в истории фестиваля это будет два лауреата, а не одна плита, и будет закладываться два василька. Ну и каждая площадка старается удивлять. Уже начала свою работу очень активно центральный спортивный комплекс. Сегодня начинаются первые концерты на сцене летнего амфитеатра. Мы делаем пролог церемонии открытия. Это увертюра «Танцуй, славянская душа».
1: Каждый фестивальный день – это десятки проектов и рекордов. Славянский базар в Витебске раскрывает новые грани. Город живет искусством во всех его проявлениях.
11: У нас будут рекорды, у нас уже есть рекорды. В этом году мы вместе с нашим предприятием витебским изготовили самую длинную ковровую дорожку. В нашей стране это единое полотно 400 метров. Она располагается по всему скверу Кирова. Если говорить о творческих наших организационных рекордах, то сегодня мы точно понимаем, что этот фестиваль будет рекордным. рекордным по количеству аккредитованных. Если раньше мы говорили, что мы приближаем к 7 тысячам, это будет больше 7 тысяч. У нас будет рекордное количество стран. Впервые на фестиваль приедут представители более 50 стран мира. И, конечно же, мы рекордсмены по эмоциям, потому что чем больше приезжает людей, тем больше происходит мероприятий, тем больше вот этих ярких эмоций дарят нашим гостям. Ну и самое главное, что в каждом разделе нашей программы можно найти, вот, например, в театральной программе мы впервые создали Витебский триптих. Наверное, рекорд будет и не рекорд, а просто событие того, что наконец-таки Белла и Марк вернулись в Витебск. Этого очень давно ждали. Для этого даже мы еще не зная 100%, что они будут, мы уже приготовили Шагал-карнавал. Поэтому все сложилось. Вот, наверное, каждый по своему направлению хотел, чтобы этот фестиваль был особенным.
1: К слову, в Витебск продолжают прибывать гости из разных стран. На улицах разворачиваются торговые ряды и творческие мастерские. Форум прирастает новыми локациями, чтобы Славянскому базару было где разгуляться. На площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Ну а завтра состоится торжественное открытие 35-го Международного фестиваля искусств. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Региональное развитие, инновации в животноводстве, предстоящая уборочная кампания были основными темами рабочих поездок президента Беларуси в начале нынешней недели. В понедельник глава государства побывал в Шкловском районе, который решено сделать образцовым для других в стране. Секрет успеха достаточно прост. Крепкая производственная основа плюс весь набор сервисных организаций, чтобы у главы района были в руках реальные рычаги управления. На следующий день Александр Лукашенко посетил соседний Аршанский район, где под ведомственным Академией наук хозяйства уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Белорусская делегация во главе с Юрием Шулейко с рабочим визитом посещает Калининградскую область. Накануне в его рамках состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью. Вице-премьер подчеркнул, что достаточно перспективны возможности развития сотрудничества в промышленности и станкостроении. Обсуждены также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также гуманитарной сфере. Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в Узбекистане. Об этом шла речь на первом заседании Организационного комитета по подготовке форума, которое прошло в Совете Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой. Первый день планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы предлагается сделать акцент на вопросах производственной кооперации и импортозамещения, а также логистики, мелиорации и профессиональной подготовки кадров. И в завершении выпуска на фестивале «Славянский базар» в Витебске открылась выставка работ художников из 7 стран. Экспозиция объединила художников из Беларуси, России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. Экспозиция включает произведения живописи, выполненные в различных художественных направлениях и техниках. Отмечу, в этом году она стала своеобразным культурным диалогом, где через цвет, пластику и художественный образ встретились разные традиции, школы и мировоззрения. Официальная курс Курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 19, в Бресте и Витебске плюс 20. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Четверг. На дворе 16 июля. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части нашей программы, конечно же, ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Во вторник президент Беларуси посетил Оршанский район, где в подведомственном Академии наук хозяйстве уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Каждая корова на молочно-товарном комплексе дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые 50. Такое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов. Это идеально подходит для производства сыров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил президенту, что сегодня в стране более 2000 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня. Следующую рабочую неделю депутаты Палаты представителей отправятся работать в избирательные округа. В преддверии выезда парламентариев в регионы председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко провел рабочее совещание, на котором обозначил ряд вопросов и задач, стоящих перед депутатским корпусом. Прежде всего, это касается организации уборочной кампании. От того, насколько она будет успешной, напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Немаловажным, по его мнению, является изучение опыта работы райагросс сервисов по капитальному ремонту, энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года накануне прошла во Дворце Республики в Минске. Как отметил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, в этом году премия присуждается в 27-й раз. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. Это эффективный инструмент для демонстрации достижений во внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие. Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. По 22 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения перевозчиками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание выявлению фактов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирования правил маневрирования, обгона, скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 19, в Гомеле и Могилеве 20 тепла, в Бресте и Витебске плюс 21. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Итак, утренний обход популярных телеграм-каналов. Посмотрим, о чем же там пишут. Ньюсбай пишет о том, что ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси. Заявление Минлесхоза. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Великобритания ограничит доступ подростков 16-17 лет к соцсетям в ночное время. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что Евросоюз решил с 2027 года отказывать во временной защите военно обязанным украинцам. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» рассказывает о том, что зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что в Минске начинают работу школьные базары. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Прямо сейчас.
4: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Напоминаю, сегодня четверг, 16 июля. Итак, Овен, день может показаться довольно-таки скучным. Вам предстоит заниматься однообразными делами, которые требуют сосредоточенности и аккуратности, а не таланта, знаний и творческого подхода. Телец, не спешите. День сложится просто отлично, если вы не станете горячиться и принимать важные решения в торопях, а также доверять всем подряд. Близнецы, суеты много, толку мало. Если хотите сегодня добиться успеха в каком-то важном деле, будьте готовы проявить инициативу и взять контроль над ситуацией в свои руки. Рак. Вы уверены в своих силах и ни минуты не сомневайтесь, что все делаете правильно. Лев. Легкий, гармоничный день. Легко добиться успеха даже в совершенно новых делах. Что уж говорить о привычных повседневных задачах. Дева. Вас не пугают трудности. Вы знаете, что все преграды, которые возникают на пути, можно преодолеть. И тут интуиция не ошибается. Весы. День будет непростым. Сложно правильно оценить ситуацию. Многие представители знака строят иллюзии вместо того, чтобы взглянуть в глаза фактам. Скорпион. Отличный, легкий день. Появляется много интересных идей и интуиция безошибочно подсказывает, с чего стоит начать движение к новым целям. Стрелец. Подходящий день для реализации каких-то старых идей, воплощения в жизнь того, что было давно задумано. Козерог. Не тревожьтесь по пустякам, и у вас все получится. Сохраняйте самообладание. Водолей. Приятный, легкий день. Вряд ли вы добьетесь значительных успехов и прогресса в делах, но время проведете хорошо. Возможны, кстати, неожиданные встречи. И, конечно же, рыбы. Благоприятный день для общения. Вы одинаково легко ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Не приходится особенно трудиться, чтобы произвести хорошее впечатление. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, когда, если вы задумали нечто важное, но пока не уверены в том, что сможете осуществить свой план, нужно стараться, особенно сегодня, внимательно смотреть на подсказки судьбы и смотреть по сторонам. Есть шанс получить полезные подсказочки, которые какое-то незначительное событие помогут реализовать и вывести на интересные мысли. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что Зулят обещает нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Региональное развитие, инновации в животноводстве, предстоящая уборочная кампания были основными темами рабочих поездок президента Беларуси в начале нынешней недели. В понедельник глава государства побывал в Шкловском районе, который решено сделать образцовым для других в стране. Первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета прошла накануне в Минске. Во встрече участвовали представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Международный форум «Искусственный интеллект» в Беларуси пройдет 13 и 14 октября в столице. Посетить его планируют коллеги из Китая, России, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Регистрация домашних животных станет возможна через единый портал электронных услуг «Е-послуга». Такая возможность будет реализована до конца года. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Бресте и Гродно плюс 17, в Минске и Гомеле плюс 18, в Витебске 19 градусов тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа Радио.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Аграрии Брестской области намолотили 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Еще важная история. В населенных пунктах Минской области за 6 месяцев текущего года установили 83 детские и спортивные площадки. В районах и городах Минской области планомерно обновляется детское игровое и спортивное оборудование. Современные безопасные локации под открытым небом появились в жилых кварталах. Детям раздолье, взрослым возможность для активной разминки. Кстати, отремонтировано 555 единиц оборудования. Коммунальные службы восстановили качели, карусели, песочницы и малые архитектурные формы. Старые детали заменили, покрасили, проверили крепление. Как результат, срок службы оборудования продлен, безопасность его повышена. Следующая важная история. Первая региональная школьная ярмарка в Минской области пройдет в Солигорске 15 августа. На территории Минской области региональные специализированные ярмарки к началу 2026-2027 учебного года запланированы с 15 августа до 5 сентября. Первая региональная специализированная ярмарка пройдет в Солигорске, а 22 августа ярмарочная торговля школьными товарами развернется в Борисове, Жодино, Молодечно и Слуцке. Кроме этого, районы специализированной ярмарки к началу учебного года в регионах Минской области будут проходить ежедневно недельно по выходным дням с 18 июля по 5 сентября. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.
2: Я пропала, а в тот цвет макалом несет меня тебя. Чего ты взял, что твоя?

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Каникулы на природе, костер, ночевка в палатке, песни под гитару. Тут особый вайб. Почему школьники выбирают отдых в палаточном лагере? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Там же информация о том, как на Светлогорской ТЭЦ готовится к отопительному сезону. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». И сетевое издание sb.by пишет о том, что реально денежные доходы белорусов в январе-мае выросли на 7,9%. Более подробно на сайте sb.by. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше в следующем часе. Ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Региональное развитие, инновации в животноводстве и предстоящая уборочная кампания были основными темами рабочих поездок президента Беларуси в начале нынешней недели. В понедельник глава государства побывал в Шкловском районе, который решено сделать образцовым для других в стране. Во вторник Александр Лукашенко посетил соседний Оршанский район, где в подведомственном Академии наук хозяйстве уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета прошла накануне в Минске. Во встрече участвовали представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Председатель Белорусско-Саудовского делового совета Расим Исмаилов указал на то, что у двух стран есть потенциал для развития торговли и реализации совместных проектов. Он отметил, что одним из перспективных направлений является экспорт продуктов питания. Беларусь уже поставляет существенный объем молочной продукции. Также наших партнеров может заинтересовать текстиль, лен, металл и химическая продукция, отметил председатель Белорусско-Саудовского делового совета. Международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси» пройдет 13 и 14 октября в Минске. Посетить его планируют коллеги из Китая, России, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Тематика секций и пленарного заседания охватит теоретические и практические разработки в области искусственного интеллекта в стране, подготовку квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий ИИ, перспективы его развития в нашей стране, правовое регулирование в этой сфере. Цель форума – развитие, координация сотрудничество и подведение итогов деятельности ученых и специалистов научно-исследовательских организаций. Регистрация домашних животных станет возможна через единый портал электронных услуг «Е-послуга». Такая возможность будет реализована до конца года. В этом году по планам также должны стать доступны такие электронные услуги, как разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений и выдача справок органов ЗАГСа. Среди новых услуг, которые появились в текущем году, например, и принятие решения о постановке на учет граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18, в Минске и Гомеле 19 градусов тепла, в Витебске плюс 20. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-радио». Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Юрий Шевцов. Какова значимость влияния культурных международных проектов на социально-экономическое развитие страны? Литва и Латвия подтвердили готовность разместить на своей территории средства ядерного сдерживания. Расходы США на военную операцию в Иране могут достигнуть 100 миллиардов долларов. Есть ли результат? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Я напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть уже ссылка для видеотрансляции, идет стрим. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог Юрий Шевцов. Доброе утро, Юрий.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. Мы здесь, в этой студии, не единожды уже говорили о том, что президент, работая в регионах, акцентирует внимание на те задачи, которые поставлены перед аграриями, перед регионами. Вот сейчас, опять же, разбираем акценты, итоги рабочей поездки главы государства в Варшанский район. Хотел бы вот ваше видение услышать, то, что касается развития регионов в нашей стране. Вот можно ли говорить о том, что сейчас, скажем так, это основа нашего будущего, поэтому президент вот так детально работает в регионах, работает с регионами, и опять же ставит определенные задачи, которые касаются и инвестиций, выполнения, конечно же, тех задач, которые стоят перед агропромышленным комплексом. Почему так важны регионы для нашей страны?
2: Сложнейший вопрос, между прочим. Почему? Вот если мы посмотрим на Россию, то там допустили какой-то жуткий перекос в сторону Москвы, которая по образу жизни, по уровню жизни, качеству жизни резко отличается от Замкадия, как они называют.
1: Так.
2: Это большая политическая проблема, если допускается подобный перекос. Подобный перекос есть во многих странах. У нас стараются не допустить. И у нас удалось не допустить слишком большой дифференциации между регионами и Минском. Поэтому, в принципе, у нас даже неизвестна эта проблема как всерьез. А это значит и внутриполитическая ситуация в Беларуси, она не несет в себе внутренних мин. Потому что если допускается перекос, например, столица очень развита, а региона нет, дальше начинаются обиды. А там, где внутренние обиды, то это означает, что в регионах начинают расти какие-то внутренние идеологии, которые являются их местным региональным вариантом радикальной оппозиционности существующей власти. Вот у нас, обратите внимание, не образовалось сегодня, во всяком случае, мы даже не знаем, проблемы Запада и Востока Беларуси. А на Украине Запад и Восток, видите, до чего у них дошло. Это тоже одно из проявлений того, что у них было допущено то, что столица не воспринималась до конца как столица, и регионы дальше начинали чувствовать каждый по своей логике недовольство существующим слоем и развивать что-то там свое.
1: Кстати, вот говоря о том, какие задачи стоят перед регионами, вы действительно очень так емко ответили. Хотел бы еще, наверное, акцентировать внимание и на агропромышленный сектор, да, потому что поручения для аграриев от главы государства звучат достаточно активно. Мы видим, что происходит в мире. Тема продовольственной безопасности звучит не только в нашей стране, да, мы обеспечили свою продовольственную безопасность, но и во многих других странах. Вот чем выгодно Беларусь отличается от других стран в этом направлении, в плане продовольственной безопасности?
2: А мало где в мире есть у каких-то стран продовольственная безопасность. Например, очень большинство, я думаю, стран на планете нуждаются в импорте разного рода удобрений. Вот это и есть наша ниша на планете, калийные удобрения. Да. Это серьезная вещь. Вот. Или, например, Африка, которая не может, в общем-то, себя прокормить без внешних вливаний, часто даже без прямых поставок субсидированных продуктов. Например, вот взять Египет перед их цветной революцией 20-летней примерно давности. Ее спусковым крючком выступила то, что был сбой в поставках дешевого зерна из Украины, кстати. Вот из этого зерна делались дешевые хлебопродукты для нищих районов Каира. И они перестали быть дешевыми, оно в конце концов взорвалось большими событиями, едва не приведшими к гражданской войне. Поэтому продовольственная безопасность — это базис независимости и суверенитета любой страны. И так как у нас она есть, то это значит и степень уязвимости Беларуси для давления извне, она меньше, чем было бы, если бы у нас не было продовольственной безопасности.
1: Кстати, еще одна тема, которая прозвучала во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район, это, конечно же, перспективы сотрудничества с узбекской стороной. И, конечно же, уже были доложены президенту первые результаты регионального сотрудничества с узбекской стороной по итогам договоренности, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана. Вот то, что касается сотрудничества между нашими странами, да и в целом на постсоветском пространстве, можно ли говорить о том, что сейчас, скажем так, страны постсоветского пространства понимают, что ну, мы нужны только себе здесь, в этом регионе. И вот то, что касается сотрудничества, то, что касается развития отношений между странами, они выходят уже на такой взвешенный, спокойный, хороший уровень. Это касается, конечно же, и опять же сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Можно ли об этом говорить, что, скажем так, вот поворот случился, да, то есть мы сейчас активнее работаем в нашем регионе с теми странами, которые были когда-то в составе СССР?
2: Я бы сказал, делается попытка. Пока еще непонятно, чем она все завершится. Я этот регион, ну, не то чтобы хорошо знаю, но более-менее. Mm-hmm. Я работаю по нему лет 20.
1: Так.
2: Это очень сложный регион. Крайне сложный регион. Для нас абсолютно необычный. Работать там, ну, очень сложно. Тем не менее, возможно.
1: Mm-hmm.
2: И сейчас сложились предпосылки к возможности активизации сотрудничества. Они связаны в основном с проблемой импортозамещения. Мы, Россия, подвергнуты санкциям, mm-hmm. и поэтому никуда не деться нам от поиска рынков там, где они есть. Ну, там, например, туризм.
1: Mm-hmm.
2: Куда нашим людям сейчас ехать, так, отдыхать? Раньше многие ехали в Европу, теперь этот маршрут нам обрезан. Еще какие-то сложности возникли на других mm-hmm. традиционных направлениях. И начинают открываться.
1: Новые.
2: Да. И одно из них, то, на которое раньше не обращали внимания, это интереснейшие страны Средней Азии.
1: Mm-hmm.
2: Или, например, по белорусскому экспорту. У нас до 22 года было три было важнейших направления по экономическому сотрудничеству, по экспорту. Это Россия первая. Даже по экспорту, пожалуй, Европейский Союз был первый или сопоставим с Россией. Mm-hmm. И Украина третий был рынок. Сегодня от нас отрезан искусственно и Европейский Союз, и отрезана Украина. И, в принципе, мы должны были упасть в коллапс.
1: Mm-hmm.
2: Но за счет того, что переориентировались на Россию и отчасти начали искать себе место на рынках стран Средней Азии, удалось избежать коллапса и даже более того.
1: Mm-hmm.
2: Пожалуй, никогда такого высокого уровня жизни, как сегодня, в Беларуси не было.
1: Кстати, это подтверждает и цифры. Реально располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае нынешнего года выросли на 7,9% к аналогичному периоду 2025 года. То есть цифры растут, вы правильно говорите, как-то беларусы так хорошо никогда не жили. И вот давайте говорить прямо, наверное, здесь студии обозначим, это тоже колоссальная работа президента нашей страны и правительства, и в целом, вот опять же, вовремя сориентироваться, потому что, к сожалению, история же знает примеры, когда санкции и действительно оказывают влияние на ту или иную страну, и в нее лучшую сторону.
2: Ну, конечно. Сегодня наша экономика развивается под воздействием не экономических стимулов, а она является следствием политических решений. Видите, два крупнейших направления mm-hmm. нашей экономической активности отрезаны от нас искусственно, по политическим соображениям. Соответственно, и выдержать удар от тех потерь, которые мы понесли, стало возможным только благодаря действиям политического руководства страны, нашей страны. В этом смысле вы правы. Я только хочу еще маленькую оговорку сделать. Mm-hmm. Импортозамещение и развитие экономики под воздействием не экономических, а политических факторов – это всегда вещи временные, с ограниченным эффектом позитивным. Если это все затянется, будет плохо. Рано или поздно резерв прочности mm-hmm. подобных систем заканчивается, но пока другого выхода нет, чем решение вопросов политическим путем, и пока этот резерв работает.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что касается экономического сотрудничества между странами, вот на ваш взгляд, какова значимость влияния культурных международных проектов на социально-экономические процессы и внутри наших стран, и в целом в рамках сотрудничества? Вот как влияют и культурные моменты сотрудничества между странами? Почему это важно? Почему не просто нужно, скажем так, завязываться только на экономике, но и, опять же, организовывать какие-то международные проекты, которые касаются культуры, взаимодействия? Почему мы должны изучать друг друга, вот если так перефразировать?
2: Так как мы живем в экстремальной ситуации, то поэтому для нас необходимо находить очень быстрые решения, которые позволят нашей экономике не рухнуть. А это значит, надо закрепляться в гораздо большем объеме на новых рынках или даже на старых в большем объеме. А это значит, надо, чтобы нас срочно пустили. Везде ниши заняты.
1: Так.
2: И чтобы прийти большими объемами товаров, например, куда-то, надо, чтобы кого-то подвинули и кто-то подвинул.
1: Конкуренция, да?
2: Да. А какой может быть аргумент? Вот. С нашей стороны, небольшого государства, аргумент в основном может быть культурным. Ну, например, я не раз наблюдал и по Средней Азии, и в Африке. Не раз, когда пытались зайти туда, люди, не придавая значения местным культурным особенностям. Ну, ладно, где-то этикет местный будет нарушен, они промолчат. Вот. Но есть же еще и интересы. Например, в Африке, в Центральной Азии не совсем так, но есть элементы похожести. Там есть разные группировки, тем более региональные, которые по-разному относятся к России и к нам, соответственно. Если вы начнете приходить туда, например, просто так, не учитывая их традиционно сложившиеся отношения, вы можете так нарваться, что не дай бог. Например, немало сил в той же Центральной Азии, подспудных, скрытых сил, которые вовсе не в восторге от белорусской государственной символики и от позитивной памяти о советском периоде. Скажем, там немало сил, скрытых в основном, но влиятельных, которые выступают с радикальных исламистских позиций. Вот. Мы привыкли видеть критику нашей государственной символики и идеологии с позицией такого европейско-ориентированного диссидентства, что ли. Вот. А там мы можем столкнуться гораздо чаще с критикой наших реалий с точки зрения исламского радикализма. И для того, чтобы проломить сопротивление подобных сил, надо на кого-то там опереться. То есть на силы светские, для которых мы как раз близки. Но для того, чтобы разобраться в этом всем, надо разбираться в их культуре. А просто так придешь, вот купите наш товар, он дешевле, чем у конкурента, это не сработает.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси во вторник посетил Оршанский район, где в подведомственном Академии наук хозяйстве уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Депутаты Палаты представителей с 20 по 24 июля будут работать в своих округах. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко нацелил депутатов встречаться с трудовыми коллективами, внимательно изучать обращения граждан и доводить объективную информацию. Славянский базар в Витебске – это маяк для многих стран, причем не только в плане творческого контента, но и организации городского пространства, благоустройства, организации питания и проживания, заявил накануне журналистам директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий. Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет. Первые рейсы запланированы на 21 и 23 октября. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 18, в Гродно, Витебске и Гомеле плюс 19, в Минске и Бресте 20 градусов тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа Радио.
0: Альфа Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня политолог Юрий Шевцов. Юрий, следующая тема. Мы здесь не единожды в студии обсуждали безопасность в нашем регионе, но, к сожалению, мы видим, что наши соседи только нагнетают ситуацию. Литва и Латвия подтвердили готовность на своей территории средства ядерного сдерживания. Вот то, что касается таких заявлений. Вот нужно ли к ним относиться серьезно? И если это случится, что как это вообще изменит, скажем так, баланс сил в регионе и изменит ли?
2: Конечно, надо относиться серьезно. Ко всему, что касается ядерного оружия, надо относиться крайне серьезно. Баланс, да, изменит. Сегодня ядерное оружие в регионе есть только у России, ну и на нашей территории. Mm-hmm. Как бы это правильнее назвать. Российское оружие, на применение которого мы оказываем влияние. Mm-hmm. Если появится еще и на территории Литвы, Латвии, ну и, видимо, Польши, это означает, что баланс меняется. Вот, и резко усложнится, в принципе, местная политика. Скажем, радикалы в этих трех странах, они ощутят себя сильнее, будут более радикальными.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, темы милитаризации, мы видим, что на данном этапе тема милитаризации захватила Европу, но уже многие эксперты пишут о том, что Европа, скажем так, благодаря, в кавычках, милитаризации, проигрывает конкурентов в космической гонке. Вот можно ли говорить о том, что сейчас, опять же, вот ударясь в милитаризацию, да, в накачку оружием Европейский Союз, Европа в целом как-то отпустила эту тему космических вообще технологий, космических каких-то задач. Можно ли говорить о том, что проигрывает Европу сейчас в этом ключе, или же нет?
2: Сложнейший вопрос. Почему? Дело в том, что где-то с начала 90-х годов, после краха Советского Союза, Европа, в принципе, сократила военные расходы и сбросила функцию защиты себя, если можно так сказать, на Соединенные Штаты. И в это время произошло инвестирование огромных средств в социально-экономические программы. Там было построено социальное государство в масштабе Европейского Союза. И они зарегулировали все, что только можно. Они стали работать на маленького человека и гордиться тем, что вот маленький человек, это во главе всего. Надо, чтобы он не замечал, как функционирует государство. Mm-hmm. Надо, чтобы работали институты, а не герои. И все, что вот связано с какой-то дерзостью мысли, оно стало восприниматься как проявление авторитарного или, как там феминистки говорят, маскулинного начала. Yeah. Вот. И частью вот такого восприятия мира стал и космос тоже. Mm-hmm. Они космос стали рассматривать через категории рынка. В то же время Соединенные Штаты и Китай, прежде всего Соединенные Штаты, у них отношение и к науке, и к технологиям, к космосу и к военщине все-таки не такое.
1: Mm-hmm.
2: И в результате сегодня в Европе космос развит слабо. А в Соединенных Штатах он так развился, что становится одной из основ всего их научно-технологического переворота, не менее важной, чем даже искусственный интеллект. Mm-hmm. Вот, скажем, завтра должна быть запущена очередной этап тестов, должен пройти очень тяжелой многоразовой ракеты, от которой зависит невероятно много. Mm-hmm. Я имею в виду американской. Скорее всего, тест должен быть

0: оставаться так себе. Mm-hmm. У них нет, не осуществлено глубинных инвестиций, которые осуществлены в тех же США и Китае.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. США и Иран продолжают обмениваться ударами. Снова появилась информация, вот буквально, скажем так, несколько часов назад. Ормузский пролив снова закрыт, да, и уже мы на данном этапе видим, что это происходит не единожды. Вот ситуация, которая сейчас сложилась и вокруг Ирана, и вокруг Ормузского пролива, мы видим, что, опять же, расходы США на военную операцию в Иране могут достигнуть 100 миллиарда долларов. Американцы деньги привыкли считать. Вот есть ли результат, и почему, вот, скажем так, все-таки эскалация развивается вот по восходящей?
0: Ну, почему-то, я думаю, понятно. Точнее, как мне кажется, понятным. Так. Это регион, который насыщен огромным количеством нерешаемых проблем. Скажем, арабо-израильская проблема или отношения суннитов и шиитов. Это глубинные противоречия, которые пронизывают всю историю этого региона, и они нерешаемы. Поэтому он сам по себе очень конфликтный. Можно более или менее что-то притушить на время, но нельзя решить окончательно. Война Соединенных Штатов и Ирана – это всего лишь один из эпизодов вот этой внутренней конфликтности этого региона. Если рассматривать этот эпизод, то я его вижу несколько иначе, чем у нас принято видеть. Mm-hmm. Мне кажется, что главной целью в этом сюжете является не Иран. И Иран – это актуалия для Израиля. И там израильское лобби подталкивает Соединенные Штаты в своих интересах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но это лишь одна часть проблемы. Более важная, мне кажется, часть – это судьба громадных нефтяных активов, которые находятся в распоряжении у арабских монархий региона Персидского залива. Они свои огромные доходы последние лет 20 стали конвертировать в научно-технологические проекты на своей территории. Mm-hmm. Ну, скажем, Абу-Даби или Дубай превращены не только в прекрасные места для размещения офисов разных бизнес-корпораций. Это еще и точки, где реализуются очень важные технологические проекты. Скажем, огромный дата-центр в Эмиратах. Да там их много проектов. Вот эти деньги Соединенные Штаты сейчас и забирают на себя. Потому что этот вяло текущий конфликт с Ираном, он к чему привел в частности? К тому, что резко изменился в плохую сторону бизнес-климат в Эмиратах, Саудовской Аравии и так далее. А это значит, что эти громадные средства, которые могли бы осесть на территории этих стран, они куда-то уйдут. А куда они уйдут?
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, ситуации вокруг Ирана, и вы знаете, я хотел бы еще, наверное, коснуться темы, которая касается, вот опять же, обменами ударов. Вот сейчас мы видим, что удары продолжаются, но вот может ли Иран, скажем так, вступить в такую серьезную эскалацию США?
0: Я думаю, вряд ли. Почему? Здесь невозможно серьезная наступательная операция, ни с одной стороны. Со стороны США, ну, мы видим, что они даже и не собираются идти на большую сухопутную войну против Ирана.
1: Это заявления разные звучат, но да, но не сухопутная.
0: Мы не видим, да, никакой концентрации войск для большой сухопутной войны. Ничего подобного. Со стороны Ирана тоже это и близко не видно. И между ними, в конце концов, Персидский залив. Вот, поэтому я думаю, что вот эта нынешняя форма противостояния, она, скорее всего, будет длиться долго. Просто могут в ней появляться какие-то эпизоды, такие яркие. Там может быть какой-нибудь рейд туда-сюда каких-нибудь спецназов или что-то в этом духе.
1: Кстати, вот еще одна тема. Немецких автогигантов выживают из Китая. Очень такая тема злободневная. Активно обсуждается немецкая автомобильная промышленность многими экспертами во многих изданиях уже не единожды. Вот что происходит в этом направлении? Можно ли говорить о том, что, скажем так, вот немецкий автопром уже сдал свои позиции? Объективно Китай вытесняет их как бы и на рынках, и мы видим, что уже

0: некоторые компании Китая, даже не имея, скажем так, нормального доступа на европейский рынок, и уже показывают результаты, которые могут обогнать уже сейчас передовые автомобильные компании в мире. Вот можно ли говорить о том, что промышленность Германии, автомобильная промышленность, проиграла эту технологическую гонку в автомобилях Китая?
1: Мне кажется, есть к этому предпосылки. Почему? Около 30 лет после распада Советского Союза ЕС развивался под воздействием тех позитивных факторов, которые упали. А ядром экономики ЕС является Германия. Каких факторов? Дешевого сырья из России, дешевого сырья из Африки и региона Персидского залива и низких военных расходов. Сегодня все эти три фактора
0: закончились, да, скажем так.
1: Поэтому, естественно, на экономику Германии, как ядра европейской экономики, накладывается огромная новая нагрузка. И она, конечно, будет ослаблять конкурентоспособность всей немецкой экономики, по крайней мере, глобальную конкурентоспособность, и в том числе ее автопрома. Но я бы не ожидал, что там все рухнет. Потому что тот жирок, который Европа накопила и за 30 лет, и за предыдущие эпохи от колониальной экспансии начиная, этот жирок у них большой. И пока речь идет только о сюжетах, о предпосылках к падению конкурентоспособности, но не о коллапсе Европы.
0: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. В Витебске 16 июля прозвучат фанфары открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». И, конечно же, мы уже говорили здесь не единожды в этой студии. Хотелось бы услышать ваше мнение, значимость фестиваля, да и в целом, почему мы должны, скажем так, сохранили такие мероприятия, такие важные, глобальные события, как «Славянский базар» и «Витебский». Почему нужно продвигать славянскую культуру? Почему важно вот такое мероприятие, такой фестиваль в нашем регионе? Потому что мы, давайте говорить прямо, видим, что, конечно же, идеологически, скажем так, нам достаточно серьезные оппоненты бросают вызовы. Почему важно продвигать славянскую культуру? Вот так задам вопрос. Сохранять такие фестивали.
1: А какую еще мы можем продвигать? Если мы говорим о суверенитете, вот, о развитии своей культуры, мы славяне, мы хотим или не хотим, вольно или невольно, мы продвигаем свою культуру, а она славянская. Почему именно у нас такой фестиваль? Я думаю, это следствие своего рода стечения обстоятельств. Каких обстоятельств? Раньше был очень мощный фестиваль в Сопоте, в Польше, который, в общем-то, играл эту функцию в советское время. Но сегодня это отсечено. Вот были еще несколько мощных фестивалей в разных странах советских, из сферы влияния Советского Союза. Они ушли. Где-то должен был возникнуть фестиваль. Это одна предпосылка, главная. Другая предпосылка. Понимаете, есть такая особенность, что каждый мегаполис, он является источником не только экономических импульсов вовне, но и культурных. Минск сегодня – это третий на планете по величине, по численности населения, мегаполис русской или русскоязычной культуры. И, конечно, он породит свои культурные импульсы. То, что одним из проявлений вот этой белорусской культурной импульсивности явился именно Витебский фестиваль. Ну, просто разместили его в Витебске. Но раз у нас есть такой крупный мегаполис, как Минск, он будет порождать большие импульсы в области культуры. И музыкальный фестиваль – это естественный один из таких импульсов.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог Юрий Шевцов. Спасибо огромное, Юрий, за емкий разговор.
1: Спасибо за вопросы.
0: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.

Президент Беларуси во вторник посетил Оршанский район, где в подведомственном Академии наук хозяйства уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Каждая корова на молочно-товарном комплексе дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50. Такое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил президенту, что сегодня в стране более 2000 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня. Депутаты Палаты представителей с 20 по 24 июля будут работать в своих округах. В преддверии выезда парламентариев в регионы председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко провел рабочее совещание, на котором обозначил ряд вопросов и задач, стоящих перед депутатским корпусом. Прежде всего, это касается организации уборочной кампании. От того, насколько она будет успешной, напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Немаловажным, по его мнению, является изучение опыта работы райагросы, сервисов по капитальному ремонту энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники. Иностранных гостей, среди прочего, интересует опыт организации масштабных фестивалей и то, как согласовать всю логистику, чтобы от мероприятия остались положительные впечатления. Об этом накануне рассказал журналистам директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Глеб Лапицкий перед встречей с руководителями иностранных делегаций. Он подчеркнул, что «Славянский базар» в Витебске уже бьет все рекорды. В этом году 52 страны заявились для участия. «Мы гордо можем сказать, что наш фестиваль – это маяк для многих стран, причем не только в плане творческого контента, но и организации городского пространства, благоустройства, организации питания, проживания», отметил Глеб Лапицкий. И в завершении выпуска «Белавия» с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет. Первые рейсы Минск-Пхукет запланированы на 21 и 23 октября. Пхукет-Минск с 30 октября. А с 29 октября регулярные рейсы Минск-Пхукет-Минск будут выполняться два раза в неделю. Туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Гродно, Витебске и Гомеле плюс 20, в Минске и Бресте плюс 22. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен.

0: день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко в понедельник совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинский», предприятие «Устье НАН Беларуси». Здесь работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. История разведения в Беларуси красной датской породы коров началась несколько лет назад. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили более 1000 голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям. Дело в том, что молоко коров этой породы характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Белорусская делегация во главе с Юрием Шулейко с рабочим визитом посещает Калининградскую область. Накануне в рамках визита состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью. Сельское хозяйство, строительство, гуманитарное сотрудничество – это сферы взаимодействия, которые я с уверенностью называю полноценными и эффективными, подчеркнул вице-премьер. Белорусский государственный университет вновь подтвердил статус кузницы молодых и одаренных IT-кадров страны. По результатам международной олимпиады в сфере IT, команда БГУ в лидерах. 20 студентов и выпускников Белорусского государственного университета вошли в состав команды, которая принесла вузу первое место в общем зачете престижной олимпиады. Отмечу, IT-планета – это турнир, который на протяжении многих лет выявляет и поддерживает талантливых студентов и молодых специалистов в сфере информационных технологий. В этом году финал прошел в онлайн-формате. Чем удивит гостей Славянский базар сегодня в день открытия? На площади Победы областного центра с 12 до 17.00 пройдет 7-й фестиваль-конкурс «Барабанщиц и мажореток». В программе кукольного квартала 4 спектакля, которые продемонстрируют в белорусском театре «Лялька». В Доме кино в 12 часов откроется 3-й международный фестиваль социального кино, который пройдет в рамках Дней союзного государства на фестивале. Интригой дня станет открытие звезды обладателя специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Торжественное мероприятие состоится в 15.00 возле летнего амфитеатра на площади лауреатов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно +21, в Могилеве и Витебске +22, в Минске и Гомеле +23, в Бресте 25 градусов тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +27-29, в Бресте +28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клименко. Ментенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

порядок. Как тебе такие правила? Как будто удивление на лице застыло. Ну, полно вам зазря, не напрягайте пресс. А на вопрос не мой, а что так можно было? Стыдливо демократия ответила.

бесплатных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют.

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Региональное развитие, инновации в животноводстве, предстоящая уборочная кампания были основными темами рабочих поездок президента Беларуси в начале нынешней недели. В понедельник глава государства побывал в Шкловском районе, который решено сделать образцовым для других в стране. Секрет успеха достаточно прост. Крепкая производственная основа плюс весь набор сервисных организаций, чтобы у главы района были в руках реальные рычаги управления. На следующий день Александр Лукашенко посетил соседний Аршанский район, где в подведомственном Академии наук хозяйстве уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Белорусская продукция востребована в Калининградской области. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Шулейко по итогам 21-го заседания Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортной и гуманитарной сферах. Юрий Шулейко подчеркнул, что для Беларуси Калининградская область – стратегический партнер. Одно из важных направлений – машиностроение, налажено сотрудничество и в сельском хозяйстве, и строительной сфере. В частности, из Беларуси поставляется гранитный камень и щебень. Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в Узбекистане. Об этом шла речь на первом заседании Организационного комитета по подготовке форума, которое прошло в Совете Республики под руководством Натальи Качановой. В первый день планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы предлагается сделать акцент на вопросах производственной кооперации и импортозамещения, а также логистики, мелиорации и водопользования, а также профессиональной подготовки кадров. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. «Ночи джаза», концерт, посвященный легендарным песнярам с участием известных белорусских музыкантов, а также творческий вечер народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание sb.by и «Альфа-радио». И о погоде. Сейчас в Гродно, Могилеве и Витебске плюс 22, в Минске и Гомеле 23 тепла, в Бресте плюс 25. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
3: Привет! Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые нам подсказывает наша с вами настоящая жизнь. Оля, привет!
4: Привет, Вадим!
3: Ну что, поговорим сегодня о братьях наших меньших. Кстати, вот на старте сегодняшнего разговора, сегодняшней программы, расскажи, у тебя дома котенок, собачка, кто-то есть?
4: Ну, во-первых, в очередной раз поговорим о братьях наших меньших.
3: Тема злободневная.
4: Но она даже не то чтобы злободневная. В последнее время прямо интернет взрывается этой темой в плане того, как нужно, что нужно, сколько собачек и кошечек нужно, кто к ним как относится, как относиться к бездомным животным и так далее. У меня лично сейчас нет никого. Но до недавнего времени у меня было две кошки и собака. Просто...
3: Я боюсь спросить, где они?
4: Точно не на улице.
3: Все, я понял.
4: Точно не на улице.
3: Хорошо, правильно, правильно.
4: В принципе, это были питомцы моей дочки. Дочка живет теперь отдельно. И две кошки и собака переехали жить к дочке.
3: Так, хорошо.
4: Я хожу к ним в гости. Да, я хожу к ним в гости.
3: Как ты пришла к тому, что дома должен быть питомец? Скажу честно, вот для меня эта проблема достаточно серьезная. Я не созрел, вот не готов. Я люблю животных, скажу тебе честно, люблю собак. Как там говорят, собачник и кошатник, да, по-моему?
4: Да.
3: Вот, да. Вот. И я как бы обожаю животных, люблю собак, но мое мнение, конечно, что собака должен жить на улице.
4: Правильно.
3: Ну, вот, как
4: ты человек ответственный,
3: да.
4: Все правильно.
3: Вот. А вот как бы в квартире, в доме, ну, мне как бы это пока непонятно, и как бы мои дети не просили, к сожалению, кроме черепашки и хомячков, ничего.
4: Ну, черепашки и хомячок тоже домашние питомцы, тоже ответственность, дети тоже должны понимать, что они несут за них ответственность.
3: Хорошо.
4: Ну, вот, я просто выросла в деревне, у нас всегда были и кошки, и собаки, и коровы, ну, это если про крупный рогатый скот.
3: Так себе у тебя домашние питомцы.
4: Поэтому в окружении кошечек и собачек я росла все время. Когда я уже переехала жить в город и стала жить в квартире, у меня появился ребенок, я точно знала, что кошка в моем доме будет. Потому что, ну, вот я кошатница точно. И я очень люблю этих животных. И кошка появилась сразу после рождения дочери. Слава богу, у нас не было там никаких аллергий, еще чего-то. И, собственно, кошка счастливо прожила с нами все 19 лет. И она была такой даже подружкой для ребенка. И я считаю, что у детей вообще должны быть домашние питомцы, потому что, правда, они очень многому учат.
3: Так,
4: они учат ответственности, да, потому что моя дочка точно знала, что это ее кошечка, и она должна ее покормить, она должна за ней там убрать туалет, и следила за тем, как она там себя чувствует, эта кошка, играла с кошкой. То есть, ну, как бы вот, мне кажется, дети привязываются к животным, животные привязываются к детям, и действительно это такая ответственность. А когда дочка выросла, и, к сожалению, нашей кошечки не стало, у нее была мечта завести собаку. Но у нас тоже была договоренность. Я понимала, что она достаточно с пониманием относится к тому, что такое дома животное, да, и какая это ответственность. Но у нас была договоренность, что пока она не вырастет, пока она не станет самостоятельной, не примет решение самостоятельно, никаких собак в доме не будет. Поэтому она сама заработала на собаку, сама выбрала породу, сама изучила и прочитала много книг. То есть она понимала, какой породы она хочет собаку, чтобы эта собака была приспособлена жить в квартире, а не так, что мы взяли, потом собака начинает наносить какой-то вред, там, грызть что-то или еще что-то, не изучив породу, взяли, потому что мы считали, что, ну, собачка красивая, да?
3: Так.
4: А потом, что с ней делать, не понимаем, потом эти собачки оказываются на улице. Поэтому она сама на собаку заработала, она понимала, что это за порода, как она ее будет содержать. Она сама себе собаку купила, когда жила уже самостоятельно. И, собственно, вот собаке уже 6 лет, это австралийская овчарка, не маленькая собачка, но они приспособлены к жизни в квартире, с ними все в порядке, но это очень большая ответственность, потому что это шерсть, которую нужно постоянно убирать, это прогулки утром и вечером обязательные, неважно, как ты себя чувствуешь, неважно, какая за окном погода, дождь, снег, слякоть,
3: очень не хочешь, нужно выгулять,
4: тем не менее, да, И вот это такая, ну, зона ответственности.
3: Хорошо, ну вот ты расскажешь историю, действительно, что
4: питом... А потом про двух кошечек. Так, а двух расскажи, кошечек давай, нашла кошечки. Собачка. Это как раз были эти брошенные котята, мимо которых мы не можем пройти, и которых мы все, наверное, приносили домой родителям, да, где бы мы ни жили. История, да, так. Поэтому так у нас появилась и первая, и вторая кошечка. И выбросить мы их не смогли, пристроить хорошие руки тоже. Поэтому тоже они 4 года уже живут с нами.
3: Хорошо, ну вот ты знаешь, ты расскажешь такую историю, рассказываешь, вижу, очень тепло, да, по-настоящему.
4: Да, и это вот же члены семьи.
3: Да, члены семьи. В жизни у каждого человека бывают такие истории, когда появляются питомцы разными способами. Да, кто-то находит его на улице, кто-то покупает, приобретает, но не суть. Вот скажи мне, пожалуйста, откуда тогда появляется, вот рассказывай опять же историю, которая касается меня лично, на наших вот дачах, да, огромное количество кошек, собак. Кстати, бывает достаточно серьезная история, когда зимой ты приезжаешь, там, да, собаки сбиваются уже в такую стаю, ну и так, ты знаешь, как-то с опаской поглядываешь, потому что...
4: Однозначно.
3: Вот, да, вот они голодные, бегают вокруг этих дачных кооперативов. Ну, мне бывает иногда жутковато, потому что так достаточно серьезный вызов, а дети маленькие могут быть, да. Но вот что движет человеком, на твой взгляд, вот как, в принципе, вообще возможно? Хорошо, ты берешь питомца, ты с ним проживаешь некий этап своей жизни, ты его, ну, в любом случае, мне кажется, человек, который берет домой собаку, либо котика, он как бы его любит, но не бывает по-другому. Вот ты рассказываешь, вижу, прям очень тепло. Вот что происходит с людьми, которые выбрасывают вот этих домашних животных, потом на улицу? Как вообще происходит вот этот, почему так происходит слом? Потому что, ну, это же питомец, с которым ты вместе провел какое-то время, ты к нему привык. И вот как человек может просто взять, выбросить, ну, вот, чтобы умирал, я не знаю.
4: Знаешь, так, такой вопрос, почему люди разводятся? Потому что они оказались не готовы к браку, да? Ну, как бы, на самом деле, нам то, что касается законодательной базы, у нас законы все четко прописаны по поводу обращения с животными. 1 января 2025 года, да, был принят указ или закон, да, где все четко на уровне Совмина, где все четко прописано. И наши питомцы тоже защищены по закону, да? И когда начинают сейчас появляться вот эти ролики по поводу того, что жилищно-коммунальное хозяйство, живодеры ездят, отстреливают собак, хочу еще раз всем сказать, у нас по закону отстреливать собак запрещено. Да, собак, кошек или еще что-то.
3: Нормами закона не предусмотрено.
4: Отлов предусмотрен, да. Отстрел не предусмотрен. То, что происходит, когда вот, ну, там с специальными ружьями ходят, это лекарство, снотворное лекарство, которое позволяет обездвижить питомца, ну, вернее, собачку там или кота, для того, чтобы довести их до питомника, да? А питомников для бездомных у нас сегодня 63 пункта разных видов. И вообще за год вот отлавливают порядка 30 тысяч бездомных животных, регистрируют. Их не умерщвляют. Их вот, они поселяются в этих питомниках, дальше кормят, содержат, кого-то забирают. Хотя забирают, кстати, немного. Только треть удается там или вернуть хозяевам, или передать в хорошие руки. Все остальные так и живут в этих приютах. И у каждого есть возможность ходить в приют, поучаствовать в жизни этого, да, питомца. Если не можешь забрать его домой, то хотя бы помочь, быть волонтером в этом приюте. Опять и волонтерство у нас тоже сейчас прописано, и мы понимаем, кто такие волонтеры, да. Поэтому вот, ну, на законодательной базе наши животные, они действительно защищены. Дальше речь о человеке, который берет животного, а потом его выбрасывает. Мы должны понимать, что мы не подушку покупаем, там, не одеяло и не шубу, например, да, выбираем. Мы до того момента, пока мы принимаем решение, что у нас в доме появляется котик или собака, мы должны понимать, есть ли у кого-то из членов семьи аллергия. Ну, это же просто. Да. Сходите просто провериться на аллергены. Да. Мы должны четко понимать, что это не история одного дня. Мы должны четко понимать, что это живое существо, которое появляется, и за которое ты несешь ответственность до смерти этого живого существа. Да? И ты должен нести за это ответственность. И к этому нужно подготовить детей. Не просто ребенок очень требует там... Кубки надул, слезки из глазок, и мама или папа решили сделать приятное ко дню рождения, принесли котика или собачку. А еще хуже, если кто-то из родственников, не посоветовавшись, вдруг решил...
3: Подарок им, да?
4: Подарить, да, живое существо, то, ну, как бы это еще хуже. Поэтому, ну, до того момента, пока в доме кто-то появляется, нужно всех членов семьи к этому подготовить. Нужно самим к этому подготовиться, как я уже говорила, прочитать литературу, понимать, какой породы у вас кто-то появляется, что можно, что нельзя, к чему нужно быть готовыми. И то до конца, наверное, ко всему быть готовыми тоже нельзя. Но это наша зона ответственности. Чем страшны вот эти животные, которые сбиваются...
3: Слушайте, ну, вот я тебе рассказываю.
4: Ты знаешь, я начала бояться собак только после того, как у нас появилась собака. Вот после этого я начала бояться собак. Потому что, когда ты начинаешь погружаться в психологию, когда говорят, да он же добрый, он же домашний, там, или еще
5: все
4: что-то.
5: Равно это пес, это собака.
4: Конечно. Да? У него есть, ну, как-то вот эти звериные повадки, когда он защищает, когда он защищается, когда он может быть непредсказуем, когда это там кобели, которые дерутся с кобелями, да, и вот, ну, очень много моментов и нюансов. Даже самая добрая, самая нежная, самая ласковая собака может в какой-то момент укусить, и не потому, что она там сошла с ума или бешеная, или пытается нанести вред, а потому что это ее, ну, повадки звериные, да, которых никто никогда ни от кого не защитил и не отменяет. Поэтому я, например, никогда не подойду и без разрешения не попытаюсь погладить чужую собаку, какой бы милой, миловидной или доброй она мне не показалась, да, потому что я понимаю, что это, ну, как бы строго под запретом, этого делать нельзя. И когда взбиваются вот стаи, ну, во-первых, это и бешенство, и масса того, что они переносят, плюс это вот этот стайный звериный инстинкт, и когда они на кого-то нападают, они же это не делают, потому что они там злые, условно, да, потому что они выживают, или потому что они добывают пищу, или по каким-то другим вот таким своим моментам. Так что, ну, все это не просто.
3: Кстати, то, что касается ответственности, вот опять же, мы с тобой встречаемся сегодня в рамках нашей программы, скажем так, по горячим следам, с 1 июля 2026 года вступили в силу новое правило налогообложения владельцев собак.
4: Налог, регистрация.
3: Да, регистрация. Налог придется платить даже за незарегистрированных питомцев, но регистрации подлежат и кошки. Даже напоминания приходили определенный период. С марта месяца, по-моему, приходили напоминания в электронный счет извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вот мы видим, что сейчас белорусская законодательство четко по правилам разложило правила содержания домашних животных. Вот кто этого боится? По большому-то счету, мне кажется, ты знаешь, мы вот о чем начали говорить. Вот ответственность. Это тоже ответственность, когда зарегистрирован питомец.
4: Я за регистрацию, да, за чипирование,
3: когда
4: потому что...
3: Когда ты понимаешь, что ты его просто не выбросишь.
4: Также, да, когда отловили условно этого питомца, ну, во-первых, может быть, хозяева точно его потеряли, и это возможность вернуть обратно, сколько объявлений, когда там потерялся котик или потерялась собачка. А если это умышленно бросили собаку или умышленно бросили там котенка или кота, выбросили его, то это способ найти и наказать тех людей, которые,
3: да,
4: вот, должны за это нести,
3: конечно,
4: ответственность. Поэтому я точно за это. Это не стоит больших денег абсолютно. И если у нас появится больше площадок, и эти деньги пойдут еще и на содержание тех животных, которые попали в приют, потому что кому-то они надоели, да, или кто-то до конца не рассчитал свои силы, это тоже будет, на мой взгляд, правильно.
3: Так это правильно, потому что, ну, давай говорить прямо, ты прекрасно понимаешь, что мы живем с тобой как-то не в вакууме, видим, что, да, в доме там, допустим, проживает 140 жильцов, ну, так образно говоря, да, зарегистрировано 5-7 собачек, и ты прекрасно понимаешь, что собака находится, ну, наверное, в половине квартир, да, и вот опять же, откуда взять средства на то, чтобы сделать какую-то площадку для выгула собак тех же, опять же, вот ты говоришь эту историю по поводу питомников, но их же тоже надо за чей-то счет,
4: конечно,
3: скажем так, поддерживать. А кто выбрасывает собаку? Понятно же, хозяин, который вот нерадивый, который взял этого питомца, не зарегистрировал, поигрался, давай говорить, прямо месяца 2-3, понял, что что-то не его, вот как ты говоришь, не подготовился, да, там, что-то не учел, о чем-то не подумал. И, конечно, ответственности нет, вот вывозят, почему я говорю о том, что на дачах очень много, потому что там недалеко, допустим, от Минска, просто вывозят по дороге ближе к лесу, выбрасывают, ну, я
4: знаешь,
3: так представляю.
4: Это еще история, когда вывезли, бросили, и там потом жилищно-коммунальное хозяйство отловили, и он оказался в питомнике, это еще хорошая история. А сколько таких добрых людей, которые вывозят, привязывают где-нибудь там в лесу к дереву и оставляют его умирать. Умирать от голода, умирать от холода. Вот это на самом деле такие ужасающие случаи, да?
3: Угу.
4: Поэтому однозначно с этим нужно что-то делать.
3: Ну, кстати, ну, минчане активно, вот опять же мы видим, регистрируют домашних животных, то есть отторжения в обществе в принципе нет. То есть люди, я думаю, прекрасно понимают, может, ты знаешь, и ждали вот такого немножечко толчка, да, для того, чтобы все-таки систематизировать то, что происходит в этой сфере, для того, чтобы это было все четко, прозрачно. Ну и опять же, давай вернемся к основам той политики, которую ведет наше государство, справедливо, да, то есть честно и справедливо. Если ты, как бы у тебя есть питомец, если ты любишь, скажем так, ухаживать за собакой, будь добр, ну,
4: а что? Понимание того, что это не мягкая игрушка,
3: да,
4: это живое точно существо. И совет родителям, если ваши дети прям так очень-очень хотят и прямо умоляют завести котика или собачку, ну, станьте на время вместе со своими детьми волонтерами в каком-нибудь из питомников. Они же есть везде. Вот пускай ребенок посмотрит, что это такое, насколько сложно ухаживать ухаживать за животными, насколько это большая ответственность, посмотрит вместе с вами. То есть, ну, подойдите к этому, сейчас грубо, наверное, скажу, но сейчас же очень многие вот подменяют условно появление в семье ребенком появлением в семье питомцем, да? Но даже если вы с ребенком решили взять питомца, отнеситесь к этому тоже так же серьезно, как к появлению ребенка. Вот сначала походите, посмотрите, зайдите, помогите, посмотрите, готов ли ваш ребенок к тому, чтобы кормить эту собачку, выгуливать эту собачку. А если ребенок будет не готов, готовы ли вы взять на себя такую ответственность, чтобы помогать этому ребенку? И только после этого принимайте такие решения.
3: Кстати, вот на твой взгляд, как в принципе, скажем так, быть человеку, который, ну, бывает всякое, давай тоже говорить прямо, ну, ошибся. Вот опять же, вроде бы все и готовился, где-то может быть импульсивная покупка, либо приобретение, либо человек нашел вот этого котенка, либо собачку на улице принес домой. Вот какой, я честно скажу тебе, вот даже я вот не представляю, куда вот приют, как...
4: Ну,
3: вот,
4: не выбрасывать вот точно, не выбрасывать точно. А, например, у нас первая кошка, вот про которую я рассказывала, она и появилась, потому что одной из моих коллег, с которыми я работала, она купила кошечку, а дома у ребенка оказалось, что на эту кошечку аллергия. Да, и она просто по коллегам рассказала, что вот, ну, есть хорошая кошечка, она уже там ко всему приучена, кто возьмет бесплатно. И, конечно, вот я эту кошечку забрала, да, поэтому всегда нужно понимать, что если у вас что-то не получается, есть люди, которые вас окружают, которые, может быть, мечтают о домашнем питомце или не знают, как найти его и так далее, но ни в коем случае не выбрасывать на улицу. Ну, как можно выбросить на улицу? Я вообще вот
3: это
4: не понимаю.
3: Я, честно говоря, для меня это загадка, потому что, ну, извини, это же питомец, с которым, опять же, говорю, ты был какое-то время вместе, привык, привязался, и вот как в лес, а там, либо там около дороги выбрасывать этот питомец, обретая, ну, местами же на смерти, и машина.
4: Ну, это, знаешь, вот как эти британские ученые, которые все время что-нибудь доказывают.
3: Сидят там, сами себе что-нибудь доказывают. Так вот, сами, кстати, доказали, сами посмеялись.
4: Кстати, британские ученые доказали, что во времена ковида люди, у которых были дома кошки, переживали вот это время, скажем так, отсидки дома, такого домашнего заключения, гораздо более мягче, без вот этих потрясений и нервных расстройств. Так что домашние питомцы – это важная составляющая в жизни каждого человека. И не зря же так мы устроены, что первый человек приручил собаку, и она стала другом, настоящим другом. Кошка, которая там появилась, хотя она гуляет сама по себе, тоже не просто так пришла. Поэтому нужно понимать, что вместе мы такая единая семья, можно сказать, но мы за них несем ответственность.
3: Кстати, вот то, что касается, опять же, вот изменения законодательства, вот и ставка, ты знаешь, то, что касается, скажем так, оплаты за собак, по-моему, 14 рублей за квартал.
4: Да, всего лишь.
3: Ну, слушай,
4: да.
3: Это, в принципе, копейки, потому что в Европе, ну, опять же, там налоги касаются преимущественно собак, суммы там устанавливают местные органы власти, а не государство в целом, но тем не менее, вот я посмотрел, налог там в среднем от 30 до 150 евро за год, но за содержание нескольких собак или пород, которые считаются бойцовскими, опасными, да, то есть ставка может возрастать до 1000 евро. То есть очень большая разбежка. В Германии тоже, опять же, от 30 там, до 700. Ну, все зависит от породы собаки. В Польше, там, опять же, ежегодный максимальный предел там установлен около 43 евро. То есть, в принципе, я так смотрю, что эта практика такая.
4: Ну, и в странах Европы ответственность за то, что ты выбрасываешь собачку, гораздо больше и жестче, на самом деле. Так.
3: Ну, слушай, по большому счету, то, что касается ответственности, мне кажется, здесь две стороны. Первая сторона – это ответственность, скажем так, человеческая, да, то есть это уже неприятно, это в любом случае обществом будет осуждаться. Но, во-вторых, и закон должен работать. Это тоже большая, скажем так, важная составляющая, чтобы люди понимали, что есть закон, который гарантирует, что животное не будет подвергаться насилию, да, издевательствам, и поэтому его нужно соблюдать. Это тоже очень важно. Все-таки, мне кажется, некоторых людей закон этот должен и будет и останавливать. Mm-hmm. Да,
4: ну вот я свою историю, которую начинала рассказывать о том, что вот когда мы жили с дочкой в одной квартире, у нас была собака и две кошки, а потом мы разъехались. И почему они уехали к дочке? Потому что у нее больше возможности уделять им времени. И я принципиально, несмотря на всю свою любовь, правда, к ним искреннюю, не завожу и не оставила себе ни кошку, ни собаку, именно потому, что я понимаю, что я не могу уделить достаточно времени. А им тоже не хватает людского тепла и людского внимания. Важно не только там водички налить или накормить, важно еще и питомца как-то приласкать и с ним пообщаться. Поэтому рассчитывайте свои силы, думайте о том, к чему вы готовы, а к чему не готовы.
3: Кстати, еще очень важный момент в завершении нашей сегодняшней программы. Говорили здесь о бездомных животных. Вот твое мнение, интересно, конкретный случай жизни. Да, вот что сделать с теми же кошками, которые, допустим, вот расселились там 5-6 кошек в садовом товариществе, да? Начинают их все подкармливать. Вот они начинают там плодиться, размножаться.
4: Стерилизовать.
3: Все, я понял.
4: Не, ну на самом деле, обязательно.
3: Это тоже, мне кажется,
4: знаешь, обязательно. Вот те, кто прикармливает.
3: Вроде делают доброе дело, иногда я даже выступал в некий спор. Вот у меня была история, что я считаю, что да, действительно, может как-то профессионалам завести этого котенка либо кошку, либо позвонить, как бы, чтобы приехала служба специально. Потому что все равно обретают как бы этих котят, но все равно же они, понятно, что они привыкают потом к диким условиям, но они все равно живут в мучениях. Потом ты приезжаешь зимой, они голодные.
4: Конечно, понятно, поверьте, это жестче будет и более как бы жестоко даже оставить вот это как есть, просто приручить их, научить, что они куда-то приходят, кушают, пока есть у них корм какой-то, пока вы летом там, потом вы зимой уехали, и они действительно замерзают и погибают, и как бы, ну, так поступать точно нельзя.
3: Ну что же, это программа «Настоящая жизнь». Сегодня говорили о том, как нужно обращаться с братьями нашими меньшими, вот к чему пришли в итоге. Во-первых, прежде чем завести собаку, либо кошку, либо любого другого питомца, нужно обязательно к этому подготовиться. Вот Оля правильно говорит, что нужно действительно пройти такой мини-тест.
4: Да? Серьезно, абсолютно.
3: Аллергия.
4: С кинологом еще лучше встретиться, если это собака, посоветоваться по поводу любой породы. Каждый профессионал даст свои какие-то советы, обязательно.
3: Дальше, что мы выяснили? Что, в принципе, законодательно в Беларуси все отрегулировано, закон работает. Да, закон иногда бывает суров, но это закон, это для общего блага, для того, чтобы мы не совершали какие-то необдуманные поступки, которые, в принципе, вредят, опять же, нашим питомцам. Что мы еще выяснили? Что, в принципе, налог на собак в Беларуси достаточно демократичен по цене, он как бы небольшой по сравнению с другими странами, поэтому не нужно здесь, мне кажется, какой-то, знаешь, удивляться чему-то и жаловаться на то, что нужно будет платить какие-то деньги. Но и еще важная история, на мой взгляд, что то, что касается домашних питомцев, очень вовремя государство наше отреагировало, потому что это очень болезненная тема в обществе.
4: Да, и я хочу, чтобы все еще раз услышали. В нашей стране собак и кошек, бездомных животных не отстреливают. Это запрещено по закону. Их отлавливают для того, чтобы дальше помещать в питомники.
3: То есть, ну, опять же, не нужно поддаваться фейкам, да, не нужно поддаваться провокациям, потому что тема болезненная, и на ней хайпуют. Почему? Потому что вот, мы прекрасно понимаем, что эта тема у каждого в сердце вызывает какой-то отклик, да. Вот эта тема, она все равно найдет поддержку в комментариях, там, в перепостах.
4: Безусловно.
3: Да? Поэтому нужно с этим быть очень аккуратным. Не проверяешь факт, не пиши, не высказывай свое мнение. А вот уже когда есть конкретный факт, тогда, пожалуйста, что-то делай, реагируй. Но законодательно, в принципе, у нас все работает. И опять же, мы с тобой здесь уже оговорили, что есть структуры, которые всегда помогут, которые всегда придут на помощь и, по крайней мере, подскажут, что сделать с тем или иным питомцем. Вот
4: согласна,
3: так.
4: Согласна.
3: Это программа «Настоящая жизнь». Напоминаю, что слушайте наши выпуски, конечно же, в эфире «Альфа-радио».
4: И «Женском радио».
3: В студии Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Всем отличной недели. До встречи!
4: До встречи.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на «Альфа-радио». «Альфа-радио» – мелодии нашей страны.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, что могут рассказать о вас ваши глаза, почему лицо увядает быстрее тела и какой овощ укрепит кости, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Искусственный интеллект способен оценить вероятность развития болезни Альцгеймера по обычному снимку сетчатки глаза. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные свыше 40 тысяч участников исследования. Модель машинного обучения сопоставляла фотографии глазного дна с известными факторами риска. Среди них артериальное давление, курение, употребление алкоголя и хроническая бессонница. Алгоритм выявил устойчивые корреляции между состоянием сетчатки и предрасположенностью к нейродегенеративному заболеванию. Глаз, по сути, выступил своеобразным окном в мозг, отражающим скрытые процессы старения нервной системы. Методика потенциально открывает путь к простому и неинвазивному скринингу, который можно проходить во время рядового визита к офтальмологу. Лицо начинает сдавать позиции гораздо раньше остального организма, и этому есть конкретные анатомические причины. Все дело в том, что кожа в области лба, щек и век значительно тоньше, чем на теле. Она содержит меньше жировой прослойки и сальных желез. Добавим сюда высокую мимическую нагрузку. Мы ежедневно хмуримся, щуримся и улыбаемся, что со временем превращает динамические заломы в статичные морщины. После 25 лет ощутимо замедляется синтез коллагена и эластина, а гормональные колебания провоцируют сухость и отечность. К этому прибавляется агрессивная экология, ультрафиолет, неправильный уход и постоянный недосып, которые действуют как катализаторы увядания. Разумеется, базовые профилактические меры, режим питания, отказ от курения и грамотная косметика остаются фундаментом. Однако одной лишь базы зачастую

0: экстракта. Активность одного из ключевых маркеров формирования костной ткани увеличивалась более чем в 3 раза по сравнению с контрольной группой. Кроме того, активнее работали гены, связанные с ростом и минерализацией костей. Еще одним важным эффектом стало усиление антиоксидантной защиты клеток. Ученые отмечают, что окислительный стресс может ускорять разрушение костной ткани и способствовать развитию остеопороза, поэтому его снижение потенциально помогает поддерживать здоровье костей. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Во вторник Александр Лукашенко посетил Оршанский район, где в подведомственном академии наук хозяйстве уже несколько лет работают над разведением уникальной для Беларуси породы молочного скота. Каждая корова на молочно-товарном комплексе дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50. Такое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил президенту, что сегодня в стране более 2000 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в устье, которое определили хозяйством первого уровня. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики. В ходе совещания, которое прошло с участием заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича, детально проанализированы текущие результаты работы. За прошлый год экспорт белорусской деревообработки в Африку принес стране 4 миллиона долларов. Основными позициями стали фанера, целлюлоза и бумага. Резюмируя итоги встречи, председатель Совета Республики Наталья Качанова нацелила руководство отрасли и конкретных предприятий на эффективное использование возможностей белорусских дипмиссий за рубежом. Совет министров союзного государства накануне принял постановление о цифровизации бюджетного процесса. Ключевую роль в проекте доверили белорусской стороне. Предусматривается создание интегрированной информационной системы бюджет союзного государства. Сроки реализации 2026-2028 годы. Например, в единый цифровой контур объединят российскую систему, электронный бюджет и автоматизированную систему казначейства Минфина Беларуси. Это обеспечит цифровое исполнение бюджета, контроль на всех стадиях и прозрачную отчетность. Впереди теплые выходные, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. Как рассказала главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Наталья Наумова, основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Специалисты напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных и отведенных для этого местах, не заплатить. Плывать за буйки и другие ограждения и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 22, в Гродно плюс 23, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 24, в Бресте 27 градусов тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о развитии сельского хозяйства.
2: Давно определились с тем, что Беларусь будет прирастать регионами. Столица развивается очень хорошо, и региональный продукт очень высокий. У нас хорошо развивается запад нашей регионы, Брестская, Гродненская область. Ну и сейчас особое внимание у президента это Могилевской, Витебской области. Ну, я сам родом из Витебской области, был детально погружен. Там мощный очень нефтехимический комплекс в городе Новополоцке. В свое время нефтянка давала очень мощную поддержку и значительную часть бюджета республиканского. Ну, а сельское хозяйство, как говорится, было на втором, на третьем плане, наверное, так. Потому что территория непростого земледелия, я бы так сказал. Земли не очень плодородные. Но в любом случае президент уделяет внимание регионам только лишь для того, чтобы как-то диверсифицировать и развивать те или иные районы нашей страны. И такой тщательный подход его к сельскому хозяйству – это не сиюминутная ситуация. Это его стратегия на протяжении всего его президентства. Хочу сегодня поздравить наших зрителей, слушателей о том, что сегодня как раз-таки 32 года, когда Александр Григорьевич вступил в должность президента Республики Беларусь. Но я считаю, что это знаковая дата для нашей страны, потому что в тот момент мы не ошиблись, в тот момент мы выбрали лидера нации, который, ну вот уже прошло 32 года, мы прекрасно видим, как наша страна развивается, и как мы благодаря ему проходим все нюансы, которые, скажем так, наши недруги строят на, скажем так, на внешнем периметре нашей страны. Я постучу по столу. Я верю в нашего лидера, верю в его мудрость. Поэтому не надо паниковать в некоторых вещах, надо просто смотреть и работать. Но вся ситуация в том, первое, что мы сохранили мир. Это раз. Второе, мы видим, что творится у нас в магазинах, я имею в виду, творится в хорошем смысле этого слова, на полках. Мы помним, какое было сельское хозяйство в то время. Мы помним, что в тот момент, когда Александр Григорьевич стал президентом, по-моему, в Минске было муки всего лишь на двое, на трое суток. Сейчас мы элементарно выполнили продовольственную безопасность, и не только продовольственную безопасность, можем накормить и себя, и ряд еще стран. Есть индексы, по которым оценивают продовольственную безопасность той или иной страны, и мы, я не помню уже на какой месте, но где-то в первые, по-моему, даже десятки стран в мире. То есть мы в этом плане развиваемся. С точки зрения политики, внешней политики, мы видим, как прислушиваются к нашему президенту. Он встречается с различными руководителями, с различных стран на протяжении всего этого времени. Были сложные времена, но опять-таки даже вот этот вот кризис, который происходит на южных границах нашей страны, в Украине, президент неоднократно говорит о том, что Беларусь — это миролюбивая та площадка, которая хочет и может собрать под своей крышей всех тех, кто может выработать дипломатический консенсус, я бы так сказал, и разрешить этот конфликт, который происходит в Украине. Ну и мы видим, что кроме того, что это ближнее зарубежье, это наше союзное государство, мы видим ШОС, мы видим БРИКС, мы видим дальнюю дугу, мы видим Африку, мы видим ту же Индонезию. То есть наш президент имеет такой авторитет, что к нему прислушиваются уже во всем мире. Наш президент – человек дела. И я помню комментарий Шулейко во время визита президента Узбекистана, когда наши корреспонденты спросили у него, ну как вы будете реализовать программу? Говорит, мы планировали одно, а теперь будем делать в два раза больше. Понимаете, это дорогого стоит. И опять-таки это имидж и президента, и нашей страны. Когда за словами и договоренностями стоят реальные дела, реальная экономика, реальный товарооборот и реальные инвестиции. Нам эти инвестиции в сельское хозяйство очень важны. И та ситуация, которая сейчас складывается с трудовыми ресурсами, которые президент приглашает в нашу страну, я считаю, что в этом нет ничего плохого, ничего зазорного. Я рожден был в Новополоцке. Это комсомольская стройка была, нефтеперерабатывающий комплекс. Тогда по комсомольской путевке со всех стран бывшего Советского Союза приезжали и строили молодые специалисты. Этот завод, эти заводы. Знаете, у нас очень много национальностей в городе. Все уживаются. Самое главное, чтобы была чистота и порядок. Ну, прежде порядок, чтобы те, кто приезжают в нашу страну, понимали, что они приезжают в благополучную страну, где есть свои законы. За этим, конечно, очень внимательно смотрят. И, как говорится, не со своим самоваром. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно же, обязательное условие, что наниматель должен понимать, кого он приглашает, как он приглашает, на какую специальность. Но президент еще говорит о том, что поправляет всех, чтобы хорошо, если будут приезжать семьями. Mm-hmm. Поэтому наша страна миролюбива. Мы ждем инвестиции, мы ждем добропорядочные трудовые ресурсы. Mm-hmm. Вот. Это себя оправдывает. На многих предприятиях республики это уже работает. Вот на кожевенном предприятии, опять-таки на Камволе. Вот, работают как с ближнего зарубежья, так и с дальнего зарубежья. И, в принципе, наша страна довольно-таки гостеприимна. И у нас никогда, насколько я понимаю и вижу, не может быть вопросов, каких-то неурядиц и конфликтов по этническому признаку.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о целевом направлении. Абитуриенту приятно знать, что в будущем ему гарантировано рабочее место.
2: Наши оппоненты работают на зарубежные спецслужбы. Понятно, что в Польше должна быть и в Прибалтике дешевая рабочая сила. Это понятное дело. И всякими коврижками туда привлекали нашу молодежь. Но, знаете, перед вами сидит человек, который в 14 лет, поступая в техникум, но в Полске есть техникум, где была новая специальность — радиоаппаратостроение. Я радиотехник по первому и по второму образованию. И я тогда шел на местный завод, у нас такой есть завод-измеритель радиоэлектронный, где получал направление на учебу в этот техникум с гарантированным трудоустройством потом на этот завод. То есть в 14 лет, осознавая, что мне надо будет иметь место работы, мы били за это направление, был целый конкурс организован на предприятии для того, чтобы попасть и учиться, ну, скажем так, на радиотехническом факультете этого техникума после 8 класса. Для меня это не новое. То, что я вижу сейчас по СТВ, у нас лавинообразное количество желающих. В этом году на два места, которые у нас есть квота на журфак, у нас, по-моему, 12 или 14 заявлений. И поэтому вот это вот обезличивание, я бы так сказал, шифрование персональных данных абитуриентов позволяет на самом деле объективно оценить тех, кто хочет. Ребята приходят, ребята хотят работать, они приносят свои портфолио. Естественно, мы их не всех подряд мы отбираем, не совсем мы заключаем контракты на будущее. У нас свой конкурс проходит, потом мы выдаем им подписанные контракты, и после этого они идут уже на журфак. То есть, понимаете, вот такой, я бы так сказал, двойной отсев. Естественно, мы их ждем у себя на практику. Естественно, мы понимаем, что люди к нам придут работать. Это уверенность, в первую очередь, у нас на предприятии. Мы можем стратегически планировать, что у нас будет через 5, 6, 7 лет именно с трудовыми ресурсами, именно в кадровой политике. А молодые ребята уже изначально заряжены, как я в свое время, в юности, что я должен получить классную специальность. Я хочу работать по этой специальности. И я себя вижу в этой профессии. Конечно, тут, наверное, срабатывает профориентация прежде всего. Потому что, получая то или иное направление на предприятие, будь то это сельское хозяйство, что на самом деле очень много кто поступил в аграрии или там медицинские вузы, подчеркивает того, что ребята, как я сказал чуть выше, осознанно поступают на эти специальности. Ну и некоторые предприятия в агропромышленном комплексе, я знаю, дополнительно платят еще и стипендии этим ребятам. И сумма иногда коррелируется в пределах 1000-1200 рублей в месяц. Вы знаете, для студента, это очень такие серьезные цифры. Кто-то компенсирует жилье. Вот, ну и опять-таки приходит потом молодой специалист уже на работу. Он знает, куда он идет. Он знает, что у него гарантированное рабочее место. Он прекрасно понимает, какой социальный пакет ему предлагают. Кто-то квартиры, кто-то жилье, кто-то дополнительно какие-то плюшки. Есть мотивация. Самое главное, это люди остаются у нас в стране. Я говорю, я по себе помню, когда я знал, что отучившись в техникуме, я уже буду знать, где я буду работать. Это было очень мощное предприятие радиоэлектроники на постсоветском пространстве. Мы даже датчики для Бурана делали в свое время. Да. Поэтому наработали, как говорится, на космос. И вот эта вот микроэлектроника на тот момент была в тренде, она и сейчас в тренде. Но я говорю о том, что для молодого человека иметь и знать, что у него в будущем будет гарантированное рабочее место с определенным хорошим социальным пакетом, это классная идея.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко прокомментировал причины конфликта между Польшей и Украиной.
2: 4 года назад поляки, когда начали помогать Украине, я скажу так, не помнили о Волынской резне. Все это было. Вопрос, скорее всего, сейчас в тех отношениях, которые возникают между Украиной и Евросоюзом. Вот. И опять-таки, скорее всего, это дело переводится в плоскость, и причина всему этому конфликту – это деньги. Mm-hmm. Раньше Польша на себя оттягивала значительный кусок денег с Евросоюза, с той же Америки, улучшая у себя дороги, инфраструктуру и прочее, прочее, прочее. Сейчас Зеленский пытается всех шантажировать, компрометировать, и эти деньги получает он, используя разные способы. И поэтому, скорее всего, что тут ситуация идет просто за деньги. Вот, ну, просто вспомнили про Волынскую резню, вытащили ее, как, знаете, как из сундука, вытащили и начали на этом играть. Ну, и еще вторая ситуация, что на самом деле народ Польши увидел, что они страдают от этой помощи, от этих беженцев с Украины. Мы прекрасно понимаем сельхозхозяйственную тему между Украиной и Польшей. Опять-таки, Польша – это сельскохозяйственная страна, там очень много было. Мы помним яблок и зерна и прочее, прочее, прочее. И сейчас с Украины по низким ценам это все выливается в Европу. И польские фермеры против этого бастуют. И не только они. Поэтому вопрос переходит в плоскость финансов. Если они удачно разделят деньги, то, скорее всего, Польша опять будет мечтать о сходних крессах в Украине. Но еще немаловажна эта тема, что все прекрасно понимают, что в Украине сейчас воспитали, вырастили, вскормили, можно назвать это различным способом, группировки людей, которые умеют воевать, которые привыкли и умеют только убивать. Поэтому никто не хочет, чтобы эти ребята, назовем их так, солдаты удачи, перекинулись потом в Евросоюз и занимались для себя привычным делом. Это опять-таки рэкет, это опять-таки мафия, это опять-таки наркотики и прочее, прочее, прочее. Поэтому Европа и поддерживает конфликт в Украине, испытав, наверное, все оружие, которое только могли, вот, не стесняясь воевать с нашей братской Россией.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем?

0: зачем это все сортировать?
1: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
0: А батарейки? Их куда?
1: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
0: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
1: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
2: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Александр Лукашенко во вторник ознакомился со стратегией развития АПК Витебской области. Во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район председатель Витебского облсполкома доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 миллиард рублей. Также Александр Рогожник рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. В этом году область значительно увеличила площади под кукурузу и заготавливает травяные корма с большим опережением. Есть приросты и по показателям в животноводстве. Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты. Об этом стало известно по итогам переговоров в столице Тогалесской республики председателя правления Нацбанка Романа Головченко с председателем Совета министров этой африканской страны. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации. Белорусская делегация также провела переговоры с профильными ведомствами и подписала двусторонние документы о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Визит стал еще одним важным этапом в выполнении поручения президента Беларуси по комплексному развитию многопрофильного взаимовыгодного партнерства со странами африканского континента. Продукция Добрушской бумажной фабрики успешно прошла испытания в Китае. Как сообщили в концерне «Беллесбумпром», представители Белоруссии посетили в КНР завод, выпускающий весь ассортимент послепечатного оборудования для конвертинга плоского картона. По отзывам китайских полиграфистов, добрушский картон соответствует всем современным нормам и требованиям. Участие в проекте стало для фабрики важным этапом в развитии партнерских отношений с ведущими мировыми производителями упаковочного оборудования. Медслужбы Витебска перешли на усиленный режим работы на Славянском базаре. В местах проведения массовых мероприятий будут дежурить 24 бригады скорой медицинской помощи. Медобеспечение мероприятий Международного фестиваля искусств организовано с 14 по 20 июля. В Минздраве сообщили, что также в ряде учреждений здравоохранения можно получить круглосуточную амбулаторную медпомощь. О погоде: сейчас в Витебске плюс 24, в Гродно и Минске плюс 26, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Бресте 28 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о значении славянского базара в Витебске.
2: Благодаря нашему президенту славянский базар жил, живет и, я полагаю, будет жить дальше. Хорошая площадка, где можно проявить себя. Но на самом деле это уже бренд Беларуси, куда стекаются исполнители с различных стран. Там и не только славянские же исполнители, уже с других стран, скажем так, не славяне к нам подтягиваются. Ну, а сейчас очень много наших братьев-россиян приезжают, с удовольствием дают концерты в Витебске. Как всегда весело, как всегда шумно, как всегда отличное настроение. В этом году с погодой повезло, поэтому Витебск ждет гостей к себе в город. Это опять-таки народная дипломатия, опять-таки наше гостеприимство. Mm-hmm. И кто приезжал раньше, приезжая через некоторое время в Республику Беларусь, видит, как развивается наша страна, видит нашу эволюцию нашей страны, наше развитие и видит доброту беларусов, которые ни в коем случае не нацелены на то, чтобы идти с кем-то воевать, а приглашают себе в гости, и абсолютно миролюбие и гостеприимство.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлена необычная быстрая зарядка Котик с технологией Gen от Ugreen. Вышли новые смартфоны Honor Play 10 и Honor Play 11+. И показана новая линейка Boats Laser. Об этом в программе новости технологий расскажу вам я, Тамара Молостова. Ugreen представила новый 45-ваттный Gen-зарядник, выполненный в виде фигурки кота. Устройство выделяется необычным дизайном. Вместо привычного блока питания – миниатюрный персонаж с ушками, выразительным лицом и разборной конструкцией корпуса. Зарядка состоит из двух частей – головы и основания. При этом USB-C-порт расположен в верхнем модуле. Для начала работы его нужно отделить, подключить кабель и вставить в розетку. Корпус выполнен из мягкого силикона. Устройство поддерживает мощность до 45 Вт и несколько профилей зарядки, что позволяет использовать его со смартфонами, планшетами, портативными консолями и легкими ноутбуками. Диапазон входного напряжения составляет 100-240 Вт, а масса устройства около 115 граммов. Компания Honor представила смартфоны Play 10 и Play 11+. Они оба оснащены аккумулятором емкостью 7000 мАч. Play 10 оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, упоминают Bluetooth 5.1, защиту от воды и пыли IP65 и вес 204 грамма. Play 11+ получил 50-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Компания Boat представила новую линейку триммеров под названием Slazer, которая включает три модели. Триммер Slazer S100 обеспечивает до 300 минут работы от одной полной зарядки и поддерживает быструю зарядку. Он поставляется с лезвиями из нержавеющей стали, регулируемыми насадками, гребнями, моющимися насадками и поддержкой зарядки через USB-C. Slazer K100+ представляет собой набор для ухода за собой 6 в одном. Он позволяет ухаживать за бородой, волосами, носом и телом, благодаря сменным насадкам. Также заявлены магнитная система крепления, индикатор заряда батареи, блокировка для транспортировки и до 200 минут работы от одной зарядки. На вершине находится Slazer K100 Pro – многофункциональный набор для ухода за собой 15 в одном. Он сохраняет такие характеристики, как керамические лезвия, алюминиевый корпус, водостойкость по стандарту IPX6, магнитные насадки и зарядка через USB-C. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом глава государства заявил во вторник, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом. Председатель Президиума Национальной академии наук отметил хорошие показатели продуктивности. Владимир Караник подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусской породы. Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в городе Хиве. Об этом шла речь на первом заседании Оргкомитета по подготовке мероприятия, которое прошло в Совете Республики. В первый день форума планируется провести тематические секции, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы предлагается сделать акцент на вопросах производственной кооперации и импортозамещения, а также профессиональной подготовки кадров. Нижегородской области интересен опыт Беларуси в защите и воспроизводстве лесов. Об этом сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира этого российского региона Роман Воробьев. Делегация области в эти дни находится с визитом на Брещине. Российским специалистам рассказали о работах непосредственно в лесном фонде. Белорусские специалисты поделились опытом защиты лесных культур, ухода за ними. Это не первый визит в Беларусь делегации лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Один из последних был посвящен цифровизации лесного хозяйства. Международный пресс-центр открыли на Славянском базаре в Витебске. Здесь традиционно проходят пресс-конференции, идут онлайн-трансляции звездных часов с известными артистами. Готовят сюжеты и пишут статьи журналисты десятков СМИ. Отмечу, что в этом году в фестивале участвуют представители 52 стран, что является рекордным за все время существования Славянского базара в Витебске. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве +24, в Минске +26, в Гродно +27, в Гомеле +25, в Бресте 29 тепла. Завтра днем в Минске ожидается +25-27, в Витебске и Могилеве +23-25, в Гомеле +24-26, в Бресте +29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, что могут рассказать о вас ваши глаза, почему лицо увядает быстрее тела и какой овощ укрепит кости, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Искусственный интеллект способен оценить вероятность развития болезни Альцгеймера по обычному снимку сетчатки глаза. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные свыше 40 тысяч участников исследования. Модель машинного обучения сопоставляла фотографии глазного дна с известными факторами риска. Среди них артериальное давление, курение, употребление алкоголя и хроническая бессонница. Алгоритм выявил устойчивые корреляции между состоянием сетчатки и предрасположенностью к нейродегенеративному заболеванию. Глаз, по сути, выступил своеобразным окном в мозг, отражающим скрытые процессы старения нервной системы. Методика потенциально открывает путь к простому и неинвазивному скринингу, который можно проходить во время рядового визита к офтальмологу. Лицо начинает сдавать позиции гораздо раньше остального организма, и этому есть конкретные анатомические причины. Все дело в том, что кожа в области лба, щек и век значительно тоньше, чем на теле. Она содержит меньше жировой прослойки и сальных желез. Добавим сюда высокую мимическую нагрузку. Мы ежедневно хмуримся, щуримся и улыбаемся, что со временем превращает динамические заломы в статичные морщины. После 25 лет ощутимо замедляется синтез коллагена и эластина, а гормональные колебания провоцируют сухость и отечность. К этому прибавляется агрессивная экология, ультрафиолет, неправильный уход и постоянный недосып, которые действуют как катализаторы увядания. Разумеется, базовые профилактические меры, режим питания, отказ от курения и грамотная косметика остаются фундаментом, однако одной лишь базы зачастую недостаточно. Тогда на помощь приходят инъекционные и аппаратные методики. Экстракт молодой брокколи может способствовать укреплению костной ткани. К такому выводу пришли ученые, изучившие влияние веществ, содержащихся в микрозелени этого овоща, на клетки человека. Исследователи работали со стромальными клетками человека, которые способны превращаться в остеобласты, то есть клетки, отвечающие за образование новой костной ткани. После обработки экстрактом микрозелени брокколи клетки активнее формировали минеральную основу будущей кости. Наиболее выраженный эффект наблюдался при высоких концентрациях экстракта. Активность одного из ключевых маркеров формирования костной ткани увеличивалась более чем в 3 раза по сравнению с контрольной группой. Кроме того, активнее работали гены, связанные с ростом и минерализацией костей. Еще одним важным эффектом стало усиление антиоксидантной защиты клеток. Ученые отмечают, что окислительный стресс может ускорять разрушение костной ткани и способствовать развитию остеопороза, поэтому его снижение потенциально помогает поддерживать здоровье костей. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко во вторник ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Аршанский район принял участие и хаким этого узбекского региона Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Александр Лукашенко призвал хакима Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики. В центре внимания руководства Совета Республики, правительства и ведущих предприятий отрасли были задачи по поиску надежных логистических маршрутов и преодолению барьеров. Детально проанализированы текущие результаты работы. За прошлый год экспорт белорусской деревообработки в Африку принес стране 4 миллиона долларов. Ранее на аналогичных встречах были рассмотрены перспективы наращивания экспорта продукции отечественного машиностроения, АПК, легкой промышленности, нефтехимического комплекса и фармацевтики. Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере селекции и семеноводства. Представители Минсельхозпрода принимают участие в масштабной выставке «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. Делегация также посетит профильные предприятия региона и проведет переговоры. К слову, белорусские селекционеры сотрудничают с научными центрами Ульяновска и Верхневолжья. Стратегия на ближайшую перспективу – создание новых гибридов сахарной свеклы и расширение кооперации в селекции кормовых культур. Это позволит Беларуси и России гарантированно обеспечивать себя собственным качественным семенным материалом. В субботу в колледжах начнется прием документов на уровень среднего специального образования. В этом году планируют принять почти 39 тысяч человек, причем около 31 тысячи на бюджет. Это больше, чем в прошлом году. Основные направления – те, в которых нуждается экономика страны – инженерно-техническое, педагогическое, медицинское, аграрное. В некоторых колледжах расширили перечень специальностей. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 24, в Минске плюс 26, в Гродно и Гомеле плюс 27, в Бресте 28 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлена необычная быстрая зарядка Котик с технологией Gen от Ugreen. Вышли новые смартфоны Honor Play 10 и Honor Play 11+. И показана новая линейка Boats Laser. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Ugreen представила новый 45-ваттный Gen-зарядник, выполненный в виде фигурки кота. Устройство выделяется необычным дизайном. Вместо привычного блока питания – миниатюрный персонаж с ушками, выразительным лицом и разборной конструкцией корпуса. Зарядка состоит из двух частей – головы и основания. При этом USB-C-порт расположен в верхнем модуле. Для начала работы его нужно отделить, подключить кабель и вставить в розетку. Корпус выполнен из мягкого силикона. Устройство поддерживает мощность до 45 ватт и несколько профилей зарядки, что позволяет использовать его со смартфонами, планшетами, портативными консолями и легкими ноутбуками. Диапазон входного напряжения составляет 100-240 ватт, а масса устройства около 115 граммов. Компания Honor представила смартфоны Play 10 и Play 11+. Они оба оснащены аккумулятором емкостью 7000 мАч. Play 10 оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, упоминают Bluetooth 5.1, защиту от воды и пыли IP65 и вес 204 грамма. Play 11+ получил 50-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Компания Boat представила новую линейку триммеров под названием Slazer, которая включает три модели. Триммер Slazer S100 обеспечивает до 300 минут работы от одной полной зарядки и поддерживает быструю зарядку. Он поставляется с лезвиями из нержавеющей стали, регулируемыми насадками, гребнями, моющимися насадками и поддержкой зарядки через USB-C. Slazer K100+ представляет собой набор для ухода за собой 6 в одном. Он позволяет ухаживать за бородой, волосами, носом и телом благодаря сменным насадкам. Также заявлены магнитная система крепления, индикатор заряда батареи, блокировка для транспортировки и до 200 минут работы от одной зарядки. На вершине находится Slazer K100 Pro – многофункциональный набор для ухода за собой 15 в одном. Он сохраняет такие характеристики, как керамические лезвия, алюминиевый корпус, водостойкость по стандарту IPX6, магнитные насадки и зарядка через USB-C. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Парк электротранспорта в Беларуси вырос. На трассе М10 завершают первый этап реконструкции. И с сегодняшнего дня в Минске стало на одну платную парковку больше. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В первую очередь реконструкции трассы М10. Граница России Гомель-Кобрин планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре. Ход работ проинспектировал заместитель премьер-министра Александр Терехов. Речь идет об участке со 109 по 195 километр. Общая протяженность объекта реконструкции превышает 85 километров, а сам проект разделен на 5 очередей. Первая из них включает более 16 километров дороги. После реконструкции трасса станет 4-полосной, а дорожная покрытие цементобетонным. Сейчас на объекте подрядчицы ежедневно работают до 80 человек и задействовано 35 единиц техники. На участке устанавливаются дорожные знаки и барьерные ограждения, ведется озеленение транспортной развязки. Проектно-сметная документация по второй очереди уже проходит государственную экспертизу. По словам Александра Терехова, после завершения первого этапа строители сразу перейдут к реализации следующего. Проект по реконструкции масштабный, практически от Реческого перекрестка до обхода города Калинковичи. То есть магистраль будет соединена с выездом на Мозырь, на Калинковичи и дальше на Минск. Белорусская ассоциация развития электротранспорта подвела свежие итоги. Страна продолжает уверенно переходить на электричество. За июнь количество электромобилей и гибридов выросло на 4% и теперь превышает 62 тысячи машин. При этом зарядных станций по всей стране тоже прибавилось. Сейчас их уже почти 2500. Причем 3/4 из них быстрые. Так что зарядить батареи в пути становится все проще и быстрее. С начала года общий парк экологичных автомобилей вырос больше, чем на 1/4, плюс 12 тысяч машин. Почти 70% из них – это полностью электрические модели, остальные – гибриды. С сегодняшнего дня в столице стало на одну платную парковку больше. Платный режим вводится на участке улицы Алоизы Пашкевич по нечетной стороне между улицами Куйбышева и Максима Богдановича. Здесь оборудовано 55 машиномест. Этот участок находится недалеко от Большого театра. Напомню, ранее был опубликован перечень парковок, которые планируется перевести на платную основу в Минске в первом полугодии. И по многим перечисленным адресам уже взимают плату. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

Александр Лукашенко во вторник совершил рабочую поездку в Варшанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинский», предприятие «Устье» Национальной академии наук. Здесь работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Караник подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусской породы. Президент поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Белорусская продукция востребована в Калининградской области. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко по итогам 21-го заседания Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортной и гуманитарной сферах. Прошли B2B-переговоры, подписанные соглашения. В вузы Беларуси документы уже подали около 42 тысяч абитуриентов. Завтра последний день приема документов на бюджет. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы также до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. В последний день приема документов доступ в корпуса вузов будет открыт до 18:00. Главное для абитуриента до этого времени попасть внутрь здания. Приемные комиссии в завершающий день будут работать до последнего поступающего. Две плиты с именными васильками появились на площади лауреатов специальной премии президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию в летнем амфитеатре в Витебске. Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам славянского базара. Сразу два деятеля культуры удостоены этой премии президента. Одним из лауреатов стал герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. Вторым лауреатом стал автор гимна славянского базара «Наш земляк», композитор народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 26, в Могилеве плюс 25, в Минске и Гродно плюс 27, в Гомеле плюс 24, в Бресте 29 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси. Я

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Юрий Шевцов заявил, что уровень жизни в Беларуси сегодня один из самых высоких за всю историю страны.
3: Если мы посмотрим на Россию, то там допустили какой-то жуткий перекос в сторону Москвы, которая по образу жизни, по уровню жизни, качеству жизни резко отличается от Замкадия, как они называют.
4: Так.
3: Это большая политическая проблема, если допускается подобный перекос. Подобный перекос есть во многих странах. У нас стараются не допустить. И у нас удалось не допустить слишком большой дифференциации между регионами и Минском. Поэтому, в принципе, у нас даже неизвестна эта проблема всерьез. А это значит, и внутриполитическая ситуация в Беларуси, она не несет в себе внутренних мин. Потому что если допускается перекос, например, столица очень развита, а региона нет, дальше начинаются обиды. А там, где внутренние обиды, то это означает, что в регионах начинают расти какие-то внутренние идеологии, которые являются их местным региональным вариантом радикальной оппозиционности существующей власти. Вот у нас, обратите внимание, не образовалось сегодня, во всяком случае, мы даже не знаем, проблемы Запада и Востока Беларуси. А на Украине Запад и Восток, видите, до чего у них дошло. Это тоже одно из проявлений того, что у них было допущено то, что столица не воспринималась до конца как столица, и регионы дальше начинали чувствовать каждый по своей логике недовольство существующим слоем и развивать что-то там свое. Мало где в мире есть у каких-то стран продовольственная безопасность. Например, большинство, я думаю, стран на планете нуждаются в импорте разного рода удобрений. Вот это и есть наша ниша на планете, калийные удобрения. Да. Это серьезная вещь. Вот. Или, например, Африка, которая не может, в общем-то, себя прокормить без внешних вливаний, часто даже без прямых поставок субсидированных продуктов. Например, вот взять Египет перед их цветной революцией 20-летней примерно давности. Ее спусковым крючком выступило то, что был сбой в поставках дешевого зерна из Украины, кстати. Вот, а из этого зерна делались дешевые хлебопродукты для нищих районов Каира. И они перестали быть дешевыми. Оно, в конце концов, взорвалось большими событиями, едва не приведшими к гражданской войне. Поэтому продовольственная безопасность – это базис независимости и суверенитета любой страны. И так как у нас она есть, то это значит и степень уязвимости Беларуси для давления извне, она меньше, чем было бы, если бы у нас не было продовольственной безопасности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
5: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: трудным. Ну, например, вот я не раз наблюдал и по Средней Азии, и в Африке, когда пытались зайти туда, люди не придавая значения местным культурным особенностям. Ну, ладно, где-то этикет местный будет нарушен, они промолчат. Но есть же еще и интересы. Например, в и Африке, ну, в Центральной Азии не совсем так, но есть элементы похожести. Там есть разные группировки, тем более региональные, которые по-разному относятся к России и к нам, соответственно. Если начнете приходить туда просто так, не учитывая их вот эти традиционно сложившиеся отношения, можете так нарваться, что не дай бог. Например, немало сил в той же Центральной Азии, подспудных, скрытых сил, которые вовсе не в восторге от белорусской государственной символики и от позитивной памяти о советском периоде. Скажем, там немало сил, скрытых в основном, но влиятельных, которые выступают с радикальных исламистских позиций. Мы привыкли видеть критику нашей государственной символики и идеологии с позицией такого европейско-ориентированного диссидентства, что ли. А там мы можем столкнуться гораздо чаще с критикой наших реалий с точки зрения исламского радикализма. И для того, чтобы проломить сопротивление подобных сил, надо на кого-то там опереться. То есть на силы светские, для которых мы как раз близки. Но для того, чтобы разобраться в этом всем, надо разбираться в их культуре. А просто так придешь, вот купите наш товар, он дешевле, чем у конкурента, это не сработает.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Сегодня состоится торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики. Беларусь и Того подписали двусторонние документы о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью.
0: Что происходит?
1: В Витебске сегодня прозвучат фанфары открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Также сегодня разрешилась одна из главных интриг праздника. На площади лауреатов специальной премии президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию в летнем амфитеатре появились две плиты с именными васильками. Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам «Славянского базара». Сразу два деятеля культуры удостоены этой премии президента. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара» наш земляк, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Программа официального старта василькового форума самая насыщенная. Так, всех желающих с этого дня приглашают на 12-й фест уличного искусства «На семи ветрах», который будет работать по 19 июля. В нем примут участие более 1000 артистов из Беларуси, России и других стран. На открытых городских площадках выступят музыкальные, театральные и хореографические коллективы, пройдут перформансы и фаер-шоу. В этом году площадки фестиваля расширены, задействованы балконное пространство вдоль улицы Ленина и смотровая площадка ратуши. Сегодня же в фестивальном Витебске открылся кукольный квартал. Торжественное мероприятие прошло возле Белорусского театра «Лялька», где на протяжении фестиваля для маленьких зрителей актеры театров из Беларуси и России продемонстрируют спектакли. Ежегодно в квартале принимают участие 1-2 новых коллектива. В этом году это театр марионеток «Подо львом» из Санкт-Петербурга. Театральные афиши спектаклей 8 коллективов. Каждый день пройдет по 4. Сегодня в учреждении культуры прошел спектакль «Ох и золотая табакерка», который подготовили сами хозяева. Также в программе постановки истории одной лисы от Ивановского театра кукол, конек-горбунок от театра Карабаска из Перми. Театр марионеток «Подо львом» представит балетный спектакль «Щелкунчик» в эту субботу. Впервые на Славянском базаре экспонируется картина Марка Шагала «Над городом». Выставка с шедевром художника и уроженца Витебска открылась в художественном музее в фестивальной столице. Картину в Витебск привезли из Третьяковской галереи. Под произведение мастера в художественном музее оборудовали отдельный зал. Возвращение знаменитого полотна на родину художника стало поистине историческим событием. Жители и гости города теперь смогут увидеть работу, написанную в 1914-1918 годах и воплотившую уникальный мир мастера, где реальность сплетается с мечтой и поэзией. Картина является гимном любви Шагала к его нежно любимой жене Белле. Парящая над Витебском влюбленная символизирует силу чувств, преодолевших земное притяжение. Особенно ценное в произведении детальное изображение исторического Витебска начала 20 века. На холсте можно узнать дворец губернатора, очертания утраченной Спасо-Преображенской церкви, дом из красного кирпича, где сейчас расположен арт-центр Шагала. Благодаря кисти мастера сохранился образ города, которого уже не существует. Тема полета, впервые ярко воплощенная здесь, в дальнейшем стала ключевым символом свободы и духовной независимости в творчестве художника. Экспозицию дополняет портрет Марка Шагала, написанный в 1914 году его учителем Юрием Пеном. Полотно предоставлено Национальным художественным музеем Беларуси. Это соседство позволяет глубже понять истоки творчества Марка Шагала. Торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет в летнем амфитеатре в 19:30, где выступят звезды эстрады, прославленные коллективы и молодые таланты из Беларуси и других стран. Завершит концерт яркий фейерверк.
0: Это важно.
1: Сегодня в Витебске торжественно открылся Международный пресс-центр. В этом году к форуму как никогда приковано внимание интернет-сообщества. Освещать творческие события приехало множество блогеров. Самые юные из них всего 8 лет. Но контент для своей аудитории она создает наравне со взрослыми коллегами. Всего события 35-го Международного фестиваля искусств приехали освещать в Беларусь журналисты из 9 стран. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию юбилейного форума и Международного пресс-центра, сообщил министр информации Беларуси Дмитрий Жук.
2: Они будут говорить о мире, о дружбе, о нормальных человеческих отношениях. Это самое важное, что несет этот фестиваль, который проходит под патронатом нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Вот именно поэтому мы всегда рады видеть в Витебске и журналистов, и артистов, и самое важное, обычных людей, которые сюда приезжают. Окунуться в эту чудную атмосферу.
0: Точка отсчета.
1: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске является визитной карточкой Беларуси. На протяжении многих лет музыкальный форум способствует развитию диалога культур между различными народами и странами. 18 июля 1992 года в Витебске прошел первый фестиваль искусств. Целью стран-организаторов было ознакомить витебчан и гостей города с песенным творчеством славянских народов. В 1993 году фестиваль «Славянский базар» стал членом Международной федерации организаторов фестивалей. В этом же году расширилась и география участников. На флагштоке впервые появились флаги Словакии, Кыргызстана, Литвы, Турции, Болгарии и Югославии. С 1995 года фестиваль проводится под личным патронатом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. С этого же года «Славянский базар» стал называться Международным фестивалем искусств. В 2000 году фестиваль установил рекорд, собрав на сцене представителей абсолютно всех славянских народов, живущих на земле. В 2009-м состоялось открытие аллеи лауреатов, удостоенных специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Ее лауреатами могут стать деятели культуры и искусства, творческие коллективы, организации, которые внесли значительный вклад в укрепление международного культурного сотрудничества, пропаганду достижений и образцов мировой художественной культуры, основанных на гуманистических идеалах и ценностях. В 2011 году прошел юбилейный 20-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. За 20 лет в городе Витебске побывали более 55 тысяч участников из 68 стран мира. На главной сцене «Славянского базара» в Витебске в летнем амфитеатре состоялись 316 концертов, которые посетили около 3 миллионов зрителей. В 2019 году у иностранных гостей форума впервые появилась возможность приехать на «Славянский базар» без визы. Пропуском на границе стал билет на фестиваль. Безвизовый въезд в этом году доступен для граждан более чем 70 государств.
0: Факты на стол.
1: Главной интригой фестиваля на протяжении всего времени его существования является международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». Также проходят международный детский музыкальный конкурс, кино и театральные программы. Фестиваль невозможно представить без вернисажа под открытым небом, где выставляются прекрасные работы современных художников, без города мастеров, в котором представлены народные промыслы. На фестивале традиционно проходят День союзного государства, гала-концерты, программы «Фестиваль без границ», театральные встречи, звездный час. Славянский базар в Витебске дважды признавался Международной федерацией организаторов фестивалей лучшим фестивалем года.
0: Мнение эксперта.
1: Славянский базар в Витебске – это белорусский культурный импульс. Политолог Юрий Шевцов поделился мнением о значимости этого культурного события и пояснил, почему необходимо продвигать славянскую культуру.
3: Если мы говорим о суверенитете, о развитии своей культуры, мы славяне, мы хотим или не хотим, вольно или невольно, мы продвигаем свою культуру, а она славянская. Почему именно у нас такой фестиваль? Я думаю, это следствие своего рода стечения обстоятельств. Таких обстоятельств. Раньше был очень мощный фестиваль в Сопоте, в Польше, который, в общем-то, играл эту функцию в советское время. Но сегодня это отсечено. Были еще несколько мощных фестивалей в разных странах из сферы влияния Советского Союза. Они ушли. Где-то должен был возникнуть фестиваль. Это одна предпосылка, главная. Другая предпосылка. Понимаете, есть такая особенность, что каждый огромный мегаполис, он является источником не только экономических импульсов вовне, но и культурных. Минск сегодня – это третий на планете по величине, по численности населения, мегаполис русской или русскоязычной культуры. И, конечно, он породит свои культурные импульсы. Одним из проявлений вот этой белорусской культурной импульсивности явился именно Витебский фестиваль. Ну, просто разместили его в Витебске. Но раз у нас есть такой крупный мегаполис, как Минск, он будет порождать большие импульсы в области культуры. И музыкальный фестиваль – это естественный один из таких импульсов.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Repeat. Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов заявил, что славянский базар в Витебске – это белорусский культурный импульс.
2: Мы славяне, мы хотим или не хотим, вольно или невольно, мы продвигаем свою культуру, а она славянская. Почему именно у нас такой фестиваль? Я думаю, это следствие своего рода стечения обстоятельств. Таких обстоятельств. Раньше был очень мощный фестиваль в Сопоте, в Польше, который, в общем-то, играл эту функцию в советское время. Но сегодня это отсечено. Mm-hmm. Были еще несколько мощных фестивалей в разных странах из сферы влияния Советского Союза. Они ушли. Где-то должен был возникнуть фестиваль. Mm-hmm. Это одна предпосылка, главная. Другая предпосылка. Понимаете, есть такая особенность, что каждый мегаполис, он является источником не только экономических импульсов вовне, но и культурных. Минск сегодня – это третий на планете по величине, по численности населения, мегаполис русской или русскоязычной культуры. Mm-hmm. И, конечно, он породит свои культурные импульсы. То, что одним из проявлений вот этой белорусской культурной импульсивности mm-hmm. явился именно Витебский фестиваль, ну, просто разместили его в Витебске. Но раз у нас есть такой крупный мегаполис, как Минск, он будет порождать большие импульсы в области культуры. И музыкальный фестиваль – это естественный один из таких импульсов.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов пояснил, почему автопром Германии проигрывает Китаю.
2: Около 30 лет после распада Советского Союза ЕС развивался под воздействием тех позитивных факторов, которые упали. А ядром экономики ЕС является Германия. Каких факторов? Дешевого сырья из России, дешевого сырья из Африки и региона Персидского залива и низких военных расходов. Сегодня все эти три фактора
3: закончились, да, скажем так.
2: Поэтому, естественно, на экономику Германии, как ядра европейской экономики, накладывается новая нагрузка. И она, конечно, будет ослаблять конкурентоспособность всей немецкой экономики, по крайней мере, глобальную конкурентоспособность, и в том числе ее автопрома. Но я бы не ожидал, что там все рухнет. Потому что тот жирок, который Европа накопила и за 30 лет, и за предыдущие эпохи колониальной экспансии, начиная, этот жирок у них большой. И пока речь идет только о сюжетах, о предпосылках к падению конкурентоспособности, но не о коллапсе Европы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: А почему она белая?
1: Потому что она светлая и чистая, как небо над твоей головой.
0: Как вода в ручейке.
1: И в наших

0: Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.

0: что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко во вторник ознакомился со стратегией развития АПК Витебской области. Во время рабочей поездки главы государства в Варшанский район председатель Витебского облисполкома доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 миллиард рублей. Также Александр Рогожник рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. В этом году область значительно увеличила площади под кукурузу и заготавливает травяные корма с большим опережением. Есть прирост и по показателям в животноводстве. Нацбанк Беларуси утвердил порядок управления рисками для криптобанков. В частности, если банк выдал гарантию в токенах, он должен сформировать резерв по тем же правилам, что и по обычным банковским гарантиям с учетом специфики крипторынка. Введены строгие лимиты для защиты от рисков. В частности, инвестиции в рискованные токены не должны превышать 1% от нормативного капитала. Также можно привлекать токены от физлиц в размере не более 50% от суммы средств, размещенных криптобанком. Банком в Нацбанке в качестве условного безотзывного вклада. Ограниченный список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. Сегодня в Витебске прозвучат фанфары 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». За несколько часов до этого на площади лауреатов возле летнего амфитеатра разрешилась одна из главных интриг праздника. Здесь зажглась не одна, а сразу две именные звезды с изображением символа «Славянского базара» – Василька и золотым именем обладателей специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Одним из лауреатов стал народный артист Беларуси, автор неофициального горячо любимого народом гимна фестиваля «Все цветы июля» Леонид Захлевный. Вторым – герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет 24-26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте «Барт-рыбалка». Балка.бай. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание «СББай» и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 23, в Минске плюс 25, в Гродно плюс 27, в Гомеле плюс 24, в Бресте 28 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромет. Это Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-радио».

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.
2: Мы проросли корнями.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. В Витебске торжественно открылся юбилейный 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Город вновь наполнился музыкой, встречами и особой атмосферой единения. За годы своего существования «Славянский базар» в Витебске стал не только масштабным культурным проектом, но и местом, где встречаются разные народы, поколения и традиции. В торжественной церемонии открытия «Славянского базара» в Витебске принял участие глава государства Александр Лукашенко. Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам «Славянского базара». Сразу два деятеля культуры, удостоенные премии президента Беларуси через искусство к меру и взаимопониманию. В летнем амфитеатре появились две плиты с именными васильками. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара» наш земляк, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебников.
2: Программа официального старта василькового форума самая насыщенная. Всех желающих пригласили на 12-й фест уличного искусства «На семи ветрах», который будет работать по 19 июля. В нем примут участие более 1000 артистов из Беларуси, России и других стран. На открытых городских площадках выступят музыкальные, театральные и хореографические коллективы и фаер-шоу. В этом году площадки фестиваля расширены, задействованы балконное пространство вдоль улицы Ленина и смотровая площадка ратуши. В этом году впервые на Славянском базаре экспонируется картина Марка Шагала «Над городом». Выставка с шедевром художника и уроженца Витебска открылась в художественном музее в фестивальной столице. Картину в Витебск привезли из Третьяковской галереи. Под произведение мастера в художественном музее оборудовали отдельный зал. Возвращение знаменитого полотна на родину художника стало поистине историческим событием. Жители и гости города теперь смогут увидеть работу, воплотившую уникальный мир мастера, где реально сплетается с мечтой и поэзией. Картина является гимном любви Шагала к его нежно любимой жене Белле. Парящая над Витебском влюбленная символизирует силу чувств, преодолевших земное притяжение. Особенно ценное в произведении детальное изображение исторического Витебска начала 20 века. Тема полета, впервые ярко воплощенная здесь, в дальнейшем стала ключевым символом свободы и духовной независимости в творчестве художника. Сегодня в Витебске торжественно открылся международный пресс-центр. В этом году к форуму как никогда приковано внимание интернет-сообщества. Освещать творческие события приехало и множество блогеров, самой юной из которых 8 лет. Но контент для своей аудитории она создает наравне со взрослыми коллегами. Всего события 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске приехали освещать журналисты из 9 стран мира. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию юбилейного форума и международного пресс-центра, рассказал министр информации Беларуси Дмитрий Ежук.
3: Они будут говорить о мире, о дружбе, о нормальных человеческих отношениях. Это самое важное, что несет этот фестиваль, который проходит под патронатом нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Вот именно поэтому мы всегда рады видеть в Витебске и журналистов, и артистов, и самое важное, обычных людей, которые сюда приезжают. Окунуться в эту чудную атмосферу.
0: Картина дня.
2: Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова провела совещание по диверсификации экспорта продукции белорусской деревообработки в страны африканского континента. Участие в совещании также принял зампремьер-министра Виктор Каранкевич. В центре внимания руководства Верхней Палаты Парламента, правительства и ведущих предприятий отрасли были задачи по диверсификации экспорта, поиску надежных логистических маршрутов и преодолению барьеров. Ранее на аналогичных встречах в Совете Республики были детально проанализированы перспективы наращивания экспорта отечественного машиностроения, АПК, легкой промышленности, нефтехимического комплекса и фармацевтики. Теперь в фокусе внимания оказалась деревообработка, отрасль, обладающая колоссальными ресурсами и высокими технологиями. В ходе совещания детально проанализированы текущие результаты работы. За минувший год экспорт белорусской деревообработки в Африку принес стране 4 миллиона долларов. Основными позициями стали фанера, целлюлоза и бумага. диалога. Резюмируя итоги встречи, председатель Совета Республики нацелил руководство отраслей конкретных предприятий на активную маркетинговую политику, инициативу и эффективное использование возможностей белорусских дипмиссий за рубежом. Наталья Кочанова подчеркнула, что в вопросах отстаивания экономических интересов страны формализма быть не должно. Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере селекции и семеноводства. Делегация Минсельхозпрода во главе с первым замминистра Виталием Кулаком принимает участие в масштабной выставке «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. Основная тема визита – развитие научно-технического партнерства в сфере селекции и семеноводства. Стратегия на ближайшую перспективу – создание новых гибридов сахарной свеклы и расширение кооперации в селекции кормовых культур. Это позволит Беларуси и России гарантированно обеспечивать себя качественным собственным семенным материалом. Делегация также посетит профильные предприятия Алтайского края и проведет переговоры по расширению взаимовыгодного сотрудничества. Председатель правления Национального банка Роман Головченко провел переговоры в столице Тогалесской республики с председателем Совета министров Того Фором Гнасингбе. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации в сферах, представляющих взаимный интерес. Того является одним из динамично развивающихся государств Западной Африки, центром финансовых и логистических услуг для соседних стран. В столице располагается ключевой региональный финансовый институт Западноафриканский банк развития. Белорусская делегация также провела переговоры с профильными ведомствами, завершившиеся подписанием двусторонних документов о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Отмечу визит делегации во главе с председателем правления Национального банка в Тогалесскую республику стал еще одним важным этапом в выполнении поручения президента Беларуси Александра Лукашенко по комплексному развитию многопрофильного взаимовыгодного партнерства со странами африканского континента. Белорусская делегация во главе с Юрием Шулейко с рабочим визитом посещает Калининградскую область в рамках 21-го заседания Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также гуманитарной сфере. В Калининградской торгово-промышленной палате прошли B2B-переговоры белорусских и калининградских компаний. Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширения торговых связей, подписано соглашение. Например, Лидские молочно-консервные комбинаты и Балтийская компания договорились о поставке сухого обезжиренного молока на 5 миллионов российских рублей. Беларусь и Таджикистан обсудили углубление двусторонних связей в области АПК. Под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова в режиме видеоконференции состоялось заседание белорусской части межправительственной комиссии по развитию сотрудничества с Республикой Таджикистан. Министр, выступающий куратором этого стратегического направления совместно с представителями профильных ведомств и специалистами организаций АПК, обсудил углубление двусторонних связей и подготовку к 19-му заседанию комиссии, которое пройдет в конце июля в Бресте. Агропромышленный комплекс остается надежным драйвером взаимовыгодных отношений. По итогам минувшего года товарооборот продовольственных товаров и сельхозсырья превысил показатели предыдущего года почти на 61,5%, а экспорт вырос на 63,4%. Положительный тренд сохраняется и в этом году. За 5 месяцев поставки увеличились почти на 20%. Основу белорусского экспорта составляет мясо и мясопродукты, продукты, сахар, а также молочная продукция, объемы которой выросли почти в 3 раза. Сотрудничество с Таджикистаном давно вышло за рамки простого товарообмена, охватывая промышленную кооперацию, строительство, транспорт и здравоохранение. В аграрной сфере достигнуты конкретные результаты. На таджикском рынке уже зарегистрировано 9 ветеринарных препаратов белорусского производства. Активно развивается и научный диалог. Учреждения высшего аграрного образования Беларуси сотрудничают с 4 научными центрами Таджикистана.
0: Картина дня.
2: Литва и Латвия заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО. Вильнюс уже меняет конституцию для ликвидации безъядерного статуса. В Риге, в свою очередь, заявили, что в местном законе таких барьеров нет, и Латвия примет оружие массового поражения, если решит альянс. Эксперты отмечают, милитаризация Прибалтики и разрушение архитектуры безопасности обостряют напряженность у границ союзного государства. В Минске и Москве этот шаг однозначно расценивают как прямой курс на эскалацию и разрушение баланса сил дел в Восточной Европе. В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. Французский парламент одобрил легализацию эвтаназии. Законопроект о праве на ассоциируемый уход из жизни поддержало большинство депутатов во главе со сторонниками Эммануэля Макрона. Правые силы и католическое духовенство назвали инициативу серьезным нравственным крахом и трагическим разрывом в истории страны. Новые правила позволяют неизлечимо больным людям добровольно запрашивать смертельную инъекцию. Медики обязаны принять решение за 15 дней, а пациенту дается 2 суток на окончательный выбор. Премьер-министр страны Себастьян Лекарню направил закон в Конституционный совет для завершающего утверждения. Отмечу, Франция последовала примеру Бельгии, Нидерландов и Канады, где подобная практика узаконена ранее. Из-за отказа от стабильных энергоресурсов число банкротств в Германии превысило 5000 за квартал. Это худший показатель за 21 год. Жертвами курса немецкого кабмина становятся градообразующие гиганты. Закрываются старейшие заводы, мебельные холдинги и легендарные фабрики. На грани краха также виноделы, автодилеры, производители матрасов и даже премиального шоколада. Страдают и простые граждане. Официальное число безработных в Германии вплотную приблизилось к 3 миллионам. При этом оппозиция обвиняет Берлин в манипуляциях. Сотни тысяч граждан, проходящих переобучение или находящихся на больничных, просто вычеркивают из статистики. Польские власти продолжают закапывать миллиарды в приграничную землю, прикрываясь надуманной восточной угрозой. Оборонное ведомство страны дало старт созданию специального военного формирования для контроля приграничной зоны. В рамках проекта у границ Беларуси появится крупнейший склад военного оборудования площадью около 20 гектаров. Для реализации решения задействуют 4 армейские бригады, которые станут операторами объектов программы «Восточный щит». Основной задачей этих подразделений станет закупка систем борьбы с беспилотниками, а также развертывание станций наблюдения и подготовка фортификаций на протяжении 250 километров. Финансирование проекта раздули с 2 миллиардов до внушительных 9, активно привлекая кредитные средства из европейских фондов.
0: Картина дня.
2: Национальный банк Беларуси ввел нормативы рисков и безопасные работы для криптобанков. Одно из главных новшеств – это правило оценки кредитного риска по токенам. Если банк выдал гарантию в токенах, он должен сформировать резерв по тем же правилам, что и по обычным банковским гарантиям, с учетом специфики крипторынка. Введены строгие лимиты для защиты от рисков. В частности, инвестиции в рискованные токены не должны превышать 1% от нормативного капитала. Также можно привлекать токены от физических лиц в размере не более 50% от суммы средств, размещенных криптобанком в Национальном банке в качестве условного безотзывного вклада. Ограничен список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. В перечне валютно-обменные и расчетные операции, открытие и введение счетов физических лиц нерезидентов, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе банков-респондентов. Сюда относятся и привлечение денежных средств на счета, расчетное и кассовое обслуживание. Обслуживание клиентов. Беларусь отмечает День искусственного интеллекта. Праздник объединяет усилия ученых, бизнеса и государства для просвещения общества о возможностях и рисках технологий, а также внедрения инноваций. Белорусские ученые работают над решениями в сфере регулирования искусственного интеллекта, пока законодательного акта, который бы полностью контролировал деятельность, в стране нет. Сегодня базой служит модельный закон от Объединенного института проблем информатики. Он создает фундамент для безопасного внедрения ИИ и формирования единой правовой базы. В минувшем году документ приняла Межпарламентская ассамблея СНГ, напомнила начальник управления Национального центра интеллектуальной собственности Диана Иванова.
4: На проблемы, связанные с созданием объектов технологиями искусственного интеллекта, мы смотрим, конечно, с точки зрения проблем, возникающих в сфере интеллектуальной собственности и с точки зрения действующего законодательства. Отсутствуют в Республике Беларусь специальные нормативно-правовые акты в данной сфере. И, соответственно, мы опираемся на действующее законодательство, когда возникают соответствующие проблемы, связанные с тем, что создают субъекты различные результаты с помощью технологий искусственного интеллекта.
2: Искусственный интеллект внедряет в медицину, промышленность и сельское хозяйство. Среди разработок белорусских ученых технологии возвращения дрона и дистанционного зондирования земли, а также системы распознавания болезней сельхозкультур и прополки свеклы. Подробнее рассказал заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Касанин.
5: Железо, трактор, все навесное оборудование это делал институт, ну, трактор мы не говорим, навесное оборудование это делал институт механизации сельского хозяйства, то мы делали систему машинного зрения и систему управления вот этими. Вот в такой кооперации мы сейчас и работаем. И многое то, что у нас проходится в рамках научных исследований, в рамках государственных программ научных исследований, в рамках ГП, это совместная как раз работа нашего института и других организаций Республики Беларусь.
2: К слову, Сергей Касанин анонсировал проведение в Минске 5-го международного форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси». Он пройдет 13-14 октября и станет площадкой для обсуждения развития технологий искусственного интеллекта в Беларуси. Посетить его планируют коллеги из Китая, России, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Цель форума – развитие, координация, сотрудничество и подведение итогов деятельности ученых, специалистов, научно-исследовательских организаций, учреждений образования, производственного и IT-секторов, занимающихся исследованиями в области искусственного интеллекта в интересах поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах деятельности. Тематика секции и пленарного заседания охватит теоретически и практические разработки в области искусственного интеллекта в стране и за рубежом, а также подготовку квалифицированных кадров. 13 октября на форуме будет работать выставка разработок в области искусственного интеллекта и робототехники, пройдет 30-е заседание экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ. Также состоится круглый стол регулирования в сфере искусственного интеллекта. Ну а 14 октября пройдут тематические секции. Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях Беларуси не будет превышать 30 календарных дней. Речь идет о плановой диагностике. В экстренных случаях, если есть неотложные медпоказания, обследование проводится вне очереди. Обеспечение доступности, качества и современности диагностики в основе решения Минздрава и приоритетная задача для всех учреждений здравоохранения страны. Магнитно-резонансная и компьютерная томография сегодня – это один из важнейших помощников в диагностике для врачей. Это высокотехнологичная помощь, доступна для граждан по всей стране, будь то состояние хроническое или острое, но важно, чтобы она оставалась еще и оперативной. Высокотехнологичными машинами оснастили и столицу, и регионы, чтобы создать равные условия доступности. КТ и МРТ достаточно дорогостоящие, поэтому их не дублируют, придерживаясь принципа взаимопомощи, рассказал главврач 14-й центральной поликлиники Партизанского района Минска Иван Подковыров.
6: При наличии медицинских показаний, отсутствие противопоказаний, врач-специалист определяет, когда необходимо проводить КТ либо МРТ-исследование в соответствии с клиническими протоколами и записывает пациента в лист ожидания. В настоящий момент лист ожидания 14-й поликлиники на КТ и МРТ-исследование составляет до 1 месяца.
2: Аппарат МРТ лучше видит патологии позвоночника и головного мозга, а КТ применим для понимания картины в легких и органах малого таза, в том числе скан контрастным усилением. Это когда пациенту внутривенно вводят специальное вещество, которое повышает точность. С этого месяца все учреждения здравоохранения обязаны сократить очереди на обследование КТ и МРТ до 30 дней. Экстренные ситуации остаются вне очереди. Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. По 22 июля в столице проходит республиканское профилактическое мероприятие. Оно направлено на выявление нарушений среди перевозчиков пассажиров, как автобусов, так и маршрутных такси. Об этом рассказал замначальника УГАИ ГУВД Мингорсполкома Олег Корогвич.
7: Внимание инспекторов обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями требований правил дорожного движения. Также инспекторами осуществляется контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения. движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. Вместе с тем напоминаем пассажирам о неукоснительном соблюдении мер личной безопасности при использовании общественного транспорта.
2: Инспекторы напоминают, в салоне пассажирам необходимо держаться за поручни, чтобы избежать падений. Если человек получил травму во время движения, он должен сообщить об этом водителю, тот передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет скорую помощь. Госавтоинспекция подчеркивает, главная цель – это безопасность пассажиров и дисциплина на маршрутах. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

Диско-хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Состоялось торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики. Беларусь и Того подписали двусторонние документы о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью.
0: Что происходит?
1: В Витебске сегодня прозвучали фанфары открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». В торжественной церемонии принял участие Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам масштабного события, глава государства отметил, что «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Для жителей и гостей города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха, сказал глава государства.
2: Дорогие друзья! Уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего – но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. Дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы «Славянского базара», без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. С сцена славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
1: На открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Александр Лукашенко вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» Елизавете Цуприк. Белоруска набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней. В первый конкурсный день юная исполнительница спела песню из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Фимберга. Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил две специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебске. Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске вручил также премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Соответствующие премии были присуждены в феврале нынешнего года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. В частности, премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Беларуси Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. От Российской Федерации премии удостоены авторский коллектив в составе Любови Подлесновой и Надежды Бабенко за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Авторский коллектив в составе Владимира Малышева, Ирины Зерновой, Нины Кочеляевой и Дианы Кобленковой за проект «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств-участников СНГ».
0: Это важно.
1: Сегодня в Витебске торжественно открылся Международный пресс-центр. В этом году к форуму как никогда приковано внимание интернет-сообщества. Освещать творческие события приехало множество блогеров. Самые юные из них всего 8 лет. Но контент для своей аудитории она создает наравне со взрослыми коллегами. Всего события 35-го Международного фестиваля искусств приехали освещать в Беларусь журналисты из 9 стран. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию юбилейного форума и Международного пресс-центра, сообщил министр информации Беларуси Дмитрий Жук.
3: Они будут говорить о мире, о дружбе, о нормальных человеческих отношениях. Это самое важное, что несет этот фестиваль, который проходит под патронатом нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Вот именно поэтому мы всегда рады видеть в Витебске и журналистов, и артистов, и самое важное, обычных людей, которые сюда приезжают окунуться в эту чудную атмосферу.
0: Точка отсчета.
1: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске является визитной карточкой Беларуси. На протяжении многих лет музыкальный форум способствует развитию диалога культур между различными народами и странами. 18 июля 1992 года в Витебске прошел первый фестиваль искусств. Целью стран-организаторов было ознакомить витебчан и гостей города с песенным творчеством славянских народов. В 1993 году фестиваль «Славянский базар» стал членом Международной федерации организаторов фестивалей. В этом же году расширилась и география участников. На флагштоке впервые появились флаги Словакии, Кыргызстана, Литвы, Турции, Болгарии и Югославии. С 1995 года фестиваль проводится под личным патронатом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. С этого же года «Славянский базар» стал называться Международным фестивалем искусств. В 2000 году фестиваль установил рекорд, собрав на сцене представителей абсолютно всех славянских народов, живущих на Земле. В 2009 состоялось открытие аллеи лауреатов, удостоенных специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Ее лауреатами могут стать деятели культуры и искусства, творческие коллективы, организации, которые внесли значительный вклад в укрепление международного культурного сотрудничества, пропаганду достижений и образцов мировой художественной культуры, основанных на гуманистических идеалах и ценностях. В 2011 году прошел юбилейный 20-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. За 20 лет в городе Витебске побывали более 55 тысяч участников из 68 стран мира. На главной сцене «Славянского базара» в Витебске в летнем амфитеатре состоялись 316 концертов, которые посетили около 3 миллионов зрителей. В 2019 году у иностранных гостей форума впервые появилась возможность приехать на «Славянский базар» без визы. Пропуском на границе стал билет на фестиваль. Безвизовый въезд в этом году доступен для граждан более чем 70 государств.
0: Факты на стол.
1: Главной интригой фестиваля на протяжении всего времени его существования является международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». Также проходят международный детский музыкальный конкурс, кино и театральные программы. Фестиваль невозможно представить без вернисажа под открытым небом, где выставляются прекрасные работы современных художников, без города мастеров, которым представлены народные промыслы. На фестивале традиционно проходят День союзного государства, гала-концерты, программы «Фестиваль без границ», театральные встречи, звездный час. Славянский базар в Витебске дважды признавался Международной федерацией организаторов фестивалей лучшим фестивалем года.
0: Мнение эксперта.
1: Славянский базар в Витебске – это белорусский культурный импульс. Политолог Юрий Шевцов поделился мнением о значимости этого культурного события и пояснил, почему необходимо продвигать славянскую культуру.
4: Если мы говорим о суверенитете, о развитии своей культуры, мы славяне, мы хотим или не хотим, вольно или невольно, мы продвигаем свою культуру, а она славянская. Почему именно у нас такой фестиваль? Я думаю, это следствие своего рода стечения обстоятельств. Каких обстоятельств? Раньше был очень мощный фестиваль в Сопоте, в Польше, который, в общем-то, играл эту функцию в советское время. Но сегодня это отсечено. Были еще несколько мощных фестивалей в разных странах из сферы влияния Советского Союза. Они ушли. Где-то должен был возникнуть фестиваль. Это одна предпосылка, главная. Другая предпосылка. Понимаете, есть такая особенность, что каждый огромный мегаполис, он является источником не только экономических импульсов вовне, но и культурных. Минск сегодня – это третий на планете по величине, по численности населения, мегаполис русской или русскоязычной культуры. И, конечно, он породит свои культурные импульсы. Одним из проявлений вот этой белорусской культурной импульсивности явился именно Витебский фестиваль. Ну, просто разместили его в Витебске. Но раз у нас есть такой крупный мегаполис, как Минск, он будет порождать большие импульсы в области культуры. И музыкальный фестиваль – это естественный один из таких импульсов.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.